Да слава тебе, мой отец и мой бог, я творение венец, ты творец и всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты, неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Деяния, 19 глава, 15 стих, где Библия говорит о злом духе, которого пытались изгнать экзорцисты. Семь экзорцистов. И эти люди слышали, как апостол Павел использует имя Иисуса и получает результат. И они решили, что ж, давайте попробуем это новое имя. И они попытались использовать имя Иисуса, хотя самого Иисуса они не знали. И в 19 главе книги Деяний, 15 стихе, Библия говорит, «Но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» Я хотел бы обратить ваше внимание на слово «знать», которое употребляется здесь дважды. Сначала демон говорит «Иисуса знаю». «Знаю» — греческое слово «геноска», которое означает «я знаю его очень хорошо». «Я его знаю определенно». Имя Иисуса не является для меня новым. Однако семь сыновей Скевы пытались изгнать демона во имя Иисуса, которого проповедует Павел. И тогда Дух сказал, и Павел мне известен. Слово «известен» — греческое слово, которое означает «я недавно узнал его», наблюдая за ним. Мы видим, что служение Павла было настолько мощным, что демоны установили за ним надзор, наблюдали. Они знали имя Иисуса, и им также пришлось узнать имя Павла. А что злые духи знают о вас? И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, почему неизменный Бог иногда может поступать по-разному. Вообще нельзя на отдельных текстах Писания или отдельных моментах истории строить доктрины. Это как раз одно из правил герменевтики, то есть науки толковать тексты Библии. В одних случаях Бог наряжал свой народ. Допустим, об этом красочно повествует пророк Иезекииль в 16 главе. Давайте прочитаем об этом. «Надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяновые сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья, и на шею твою ожерелье, и дал тебе кольцо на твой нос, и серьги к ушам твоим, на голову твою прекрасный венец». И, кстати, все это делал Бог по отношению к своему народу. А в других случаях к тому же самому народу тот же неизменный в своем слове Бог говорил совершенно обратное. «Снимите с себя украшение». Так вот, что важно. Эти перемены никак не говорят об изменчивости Бога. Как раз совершенно наоборот. Эти перемены доказывают разные состояния общества. Потому хотелось бы ответить на вопрос многих людей. Так можно ли носить украшения? Можно ли читать книги, смотреть фильмы, заниматься спортом, увлекаться искусством, слушать классическую музыку или, как я сказал уже, носить украшения и так далее? Я считаю, что об этом стоит спрашивать у Бога в своей тайной комнате. Стоит поинтересоваться, принесет ли это моей душе пользу, радость. Она развернется от этого, как цветок, или закроется, уйдет в себя, запоет или, наоборот, впадет в уныние после вот такого сделанного выбора. Ибо Христос как сказал: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Поразмышляйте над этим в течение сегодняшнего дня. Всего доброго, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на вы.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «Монахи никогда не должны воспринимать свой уход в монастырь как ошибку в жизни», заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. Русская Православная Церковь 8 октября отмечает день представления преподобного Сергия Радонежского. По словам патриарха, пример святого должен вдохновлять монашествующих. «Чтобы не было никогда никакого ропота, может быть, я ошибку какую-то сделал, никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить, а в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране», сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Более 2,5 миллионов человек совершили паломничество к базилике Богоматери в городе Лухан неподалеку от Буэнос-Айреса за месяц до приезда Папы Римского, сообщает РИА Новости. По подсчетам местных властей, к базилике прибыло более 2,5 миллиона человек, сообщил телеканал. Шествие к самой почитаемой религиозной святыне страны верующие совершают каждый год, однако в этот раз людей было особенно много, причем паломничеству не помешала плохая погода, дождь и сильный ветер. Большинство людей преодолели путь в 60 километров пешком, выйдя из столичного района Линьерс на границе с провинцией Буэнос-Айрес. В этом году в шествии приняло участие так много людей, потому что скоро Аргентину посетит Папа Лев XIV, он будет в Лухане. Для многих из нас его приезд очень важен, ведь Папа Римский последний раз посетил Аргентину 40 лет назад, говорят жители Буэнос-Айреса. Чат-бот Грок, разработанный компанией АИ Илона Маска, привлек большое внимание в социальных сетях после того, как назвал Иисуса Христа исторической личностью и заявил о его божественности, опираясь на библейские и исторические источники. Все началось 1 октября с публикации в социальной сети X. Пользователь попросил Грок убрать из изображения ложных богов. На исходной картинке Иисус был изображен среди различных божеств и религиозных персонажей. В ответ чат-бот создал новое изображение, на котором остался только Иисус с поднятой рукой. Публикация быстро стала вирусной и собрала миллионы просмотров. Некоторые пользователи поддержали решение Грок, другие выразили возмущение. Один из пользователей спросил чат-бота, почему он оставил Иисуса. Грок ответил, потому что просьба заключалась в том, чтобы убрать вымышленных богов. Иисус под это определение не подпадает. Церковь Solid Rock в штате Огайо, США, торжественно осветила новую исполинскую статую Иисуса Христа под названием Lux Mundi. 16-метровый монумент возвели взамен прежней скульптуры, которая была полностью уничтожена ударом молнии и последующим пожаром. Создатели объекта учли прежние технологические уязвимости конструкции и применили современные огнестойкие композитные полимеры вместе с металлом. Как отмечают эксперты, обновленный монумент получил кардинально иной облик и продвинутую систему молнии защиты для предотвращения повторения катастрофы. Торжественная церемония освящения масштабного религиозного комплекса привлекла внимание сотен прихожан и многочисленных местных жителей региона. Ранее прежняя скульптурная композиция на протяжении долгих лет служила неофициальным визуальным ориентиром для проезжавших водителей. Побывавший на предполагаемом месте нахождения Ноева ковчега американский пастор представил доказательства всемирного потопа. Пастор Грег Лок поделился кадрами с горы Арарат района Турции. Находясь на высоте около 2000 метров над уровнем моря, он заявил, что стоит около предполагаемого места нахождения Ноева ковчега. Пастор утверждает, что огромное количество окаменелых ракушек и морских песчаников, обнаруженных в скалах на большой высоте, служит неопровержимым доказательством всемирного потопа из книги «Бытия». В своем выступлении он категорически отверг теорию эволюции и научные представления о миллионах лет истории Земли, называя их заблуждением. По его мнению, обнаруженные геологические особенности подтверждают абсолютную истинность и историческую достоверность Библии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 10 октября. Бог задействует разных людей. Он поставил, дал нам различных людей, назначив одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, для того, чтобы снабдить святых всем необходимым и помогать им достигать совершенства. Послание к Ефесянам, 4 глава, стихи с 11 по 12, расширенный перевод Библии. Бог обращается к нам различными способами, в том числе и через других людей. Это могут быть друзья или члены семьи, а также пастыры, учителя, евангелисты, апостолы и пророки. Бог наделяет этих людей особыми дарами, чтобы они учили верующих во Христа, помогая достигать совершенства, как говорится в сегодняшнем стихе. Один из даров, которым Бог наделил меня, это дар учителя. Хотя этот дар принес мне самой немало благословений, Бог дал мне его, чтобы я приносила пользу другим людям. Некоторым людям я не нравлюсь. Некоторым не нравится то, как я учу. Кто-то не верит, что Бог призвал меня к служению. Эти люди не позволяют Святому Духу осуществить в их жизни то, что Он задумал. Он действует не через меня, а через тот дар, который Он сам вложил в меня. Это касается не только меня, но и других служителей. Бог наделил их ценными дарами. Некоторые люди принимают действие этих даров, некоторые нет. Мы должны научиться принимать Божье Слово от разных людей. Мы совершаем ошибку, когда обращаем слишком много внимания на сосуд, используемый Богом, а не на то, что Он хочет дать нам при помощи этого сосуда. Я призываю вас, будьте открытыми для всех людей, которых Бог задействует, чтобы научить вас чему-то. Если вы хотите услышать Его послание, не отвергайте тех, кого Он посылает, чтобы передать вам его. Божье слово на сегодня. Будьте открыты людям, которые служат вам дарами, полученными от Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор Церкви Слова Благодати. Еще очень острые воспоминания об Израиле у нас, поэтому мы продолжим отвечать на ваши вопросы, связанные со Святой Землей. Пастор Алексей, последние десятилетия очень широкое распространение получило мессианское движение. Как Библия оценивает это явление?
1: Библия достаточно конкретно говорит о том, что движение любого человека к Мессии предполагает признание того, что делами закона не оправдается никакая плоть. В этом достаточно ясно говорил сам Иисус Христос, и после того говорил апостол Павел в послании к римлянам, подробно разбирая во второй главе этого послания бесперспективность и абсолютную безнадежность попыток спастись исполнением закона, даже самого хорошего закона, Моисеева закона, который был дан Богом. Писание говорит о том, что праведность, оправдание и спасение возможно только одним путем. Только тогда, когда человек доверит свою жизнь Иисусу Христу, которого Бог послал на Голгофский крест, для того, чтобы там на кресте Он принес жертву умилостивления за наши грехи. И в результате этой жертвы умилостивления становится возможным оправдание. Оправдание, которое становится результатом вмененной праведности. В послании к римлянам в 3 главе, в 21 стихе апостол Павел говорит: «Но ныне, независимо от закона, являлась или явилась праведность Божия», то есть праведность не людская, не человеками произведенная, а праведность Божия, стопроцентная, полная праведность. Эта праведность Божия явилась через Иисуса Христа. И там подробно говорится о том, что эта праведность, она была принесена через искупительную жертву, которая удовлетворяет Божью справедливость, умилостивляя Божий гнев. Это единственный путь для того, чтобы человек получил спасение. Независимо от того, он иудей или елен, независимо от того, у него корни еврейские, или же этот человек совершенно далек и не имеет никакой связи с народом Божьим. Путь ко спасению только один. Этот путь через Голгофскую жертву Иисуса Христа. Теперь, когда мы говорим о том, как познакомиться с Иисусом Христом, здесь, конечно, есть разные пути. В разных народах, в разных традициях по-разному проводятся богослужения, поют разные песни, одеваются в разных одеждах. Самая главная суть в том, что мы должны понимать, что спасает не традиции, не одежда, а спасает вера в искупительную жертву Иисуса Христа. Таким образом, каким бы ни было движение, если искупительная жертва Иисуса Христа в нем превозносится, если принятие Иисуса Христа как личного Господа и Спасителя занимает центральное место, это движение, полезное движение, это движение, безусловно, ведет ко спасению. Если же в том или ином движении какие-то другие вопросы выходят на первый план, ну, допустим, вопросы еврейской традиционности или культуры, или какие-то другие темы, песен, которые нужно петь, или одежду специфическую, в которую нужно одеваться, если это выходит на второй план, то тогда вот эти все вещи, они осложняют возможность человека прийти к спасительной жертве Иисуса Христа. Они осложняют, они становятся камнем преткновения, они блокируют, заслоняют собой единственный источник спасения. По этой причине каждое движение должно проверяться именно с этой точки зрения. Сколько там Христа, сколько там жизни, настоящей жизни, которую человек получает не от церемонии, а от личной глубокой связи с Иисусом Христом. Иисус много раз говорил, например, его слова: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус говорит в другом месте: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь, жизнь с избытком». Из моей практики я могу сказать, что многие люди, которые пришли ко Христу, которые пришли к христианству, но по какой-то причине не стали возрастать в Нем, не поняли вкуса отношений с Иисусом Христом, часто попадаются на то, что они начинают заниматься какими-то дополнительными вещами, чем-то, что создает, становится объектом их интереса. И в это число, к сожалению, часто попадают различные еврейские традиции. И люди думают о том, что, исполняя их, увлекаясь ими, они каким-то образом станут духовнее. Друзья мои дорогие, истинная жизнь только в Иисусе Христе. И поэтому держитесь Иисуса Христа и дорожите им.
0: Благодарю вас.

Христианские притчи. Иефай и его дочь. Иефай, галаадитянин, был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Иефай, и жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иефая, сказав ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Иефай от братьев своих, и жил в земле Тов. И собрались к Иефаю праздные люди, и выходили с ним. Через несколько времени аммонитяне пошли войною на Израиль. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Иефая из земли Тов и сказали Иефаю: «Приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами». Иефай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины галаадские сказали Иефаю: «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами и был у нас начальником всех жителей галаадских». И сказал Иефай старейшинам галаадским: «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины галаадские сказали Иефаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». И пошел Иефай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собою начальником и вождем. И Иефай произнес все слова свои пред лицом Господа в Массифе. И был на Иефае дух Господень, и прошел он Галаад и Манассию, и прошел Массифу галаадскую, и из Массифа галаадской пошел к аммонитянам. И дал Иефай обет Господу, и сказал: «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». И пришел Иефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим от Ароера до Минифа 20 городов и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми. И пришел Иефай в Массифу, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами, она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего, и отверся тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься». Она сказала ему: «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим, аммонитянам». И сказал отцу своему: «Сделай мне только вот что. Отпусти меня на 2 месяца, я пойду взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал: «Пойди», и отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иефая, галаадитянина, 4 дня в году. Книга Судей, глава 11, стихи с 1 по 11, из 29 по 40.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Сколько стоит время? Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Ефесянам 5 глава, 15-16 стих. В 2008 году компания «Чопорт» выпустила часы под названием «201 карат». Часы щедро усыпаны горой бриллиантов, среди которых виднеется маленький циферблат. Данное произведение искусства оценивается в 25 миллионов долларов. Должны ли столько стоить часы? Сомневаюсь. Но часы нам нужны, а время дорого, и данное украшение очень наглядно демонстрирует ценность самого времени. А сколько стоит время? Цену определяем мы сами. Можем посчитать его врагом и усиленно заниматься тем, что его убивает. Можем переводить каждую секунду в деньги и пытаться продавать его, если есть что к нему приложить. Можем пытаться оттянуть его, искусно заглаживая последствия его течения. Но в этом и особенность времени. Оно неумолимо, неподкупно, не подвластно никому, кроме Создателя. Его нельзя подержать, передать другому. Оно личное и только. Оно просто идет, получив импульс в начале времен. Придет время, и времени придет конец. На этом длинном, невероятно прямом шоссе есть и наш отрезок пути. Он один на каждого, и другого не будет. Дальше только вечность. Время не в нашей власти, а значит, нам надо путь наш пройти мудро. Собственно, слово нам так и говорит. Глупые не ценят время, значит, будут наказаны. Будут обкрадены. Вопрос. Как ценить время? Время связано с делами. Время связано с поставленными целями. Если мы будем судимы по своим делам, все, и христиане, и нехристиане, время будет работать на нас или против. Станет сокровищем или соломой. Впустую потраченное время – то, что было прожито нами без цели. Усталые, бесцельно трудившиеся люди, бедные по определению. Где взять время? Время нам дано Богом. Столько, сколько нам нужно. Жил в Израиле один царь, звали его Езекия. Он был хорошим царем, выдающимся. В его время в Израиле произошло великое пробуждение. Народ выносил из домов идолов, на улицах разбили истуканов. Не избежал печальной участи даже легендарный Нехуштан, превратившийся из памятников в кумир. Молодой израильский царь хотел сделать много, и он успел. Израиль был очищен от нечестия. Отмечались Пасха и другие праздники Господни. Был облагорожен храм. Пророческие школы расцветали. Враги после осады Иерусалима бежали с позором, оставив по дороге тысячи трупов. Езекия ценил данное ему время и потратил его на Божьи цели. Но время его закончилось. И вот, смертельно заболев, наш герой стал просить себе немного времени. Как награду за доблестный труд. Властелин времени дал ему еще 15 лет. Немало. Надо было поставить новые цели. Может, по-особому искать Бога, может, еще улучшить жизнь Израиля. Но Езекия остановился. Угасла его ревность. Сделал много глупостей. А еще так произошло, что именно в эти 15 лет у Езекии родился сын Манассия, будущий царь Израиля. Манассия был один из самых злых, мстительных и нечестивых царей. Отец его, так много потрудившийся для народа Божьего, умирая, благословил именно этого монстра на царство. Что произошло с праведным царем? Возможно, он обольстился и перестал понимать Бога. Выпросив себе еще время, Езекия потратил его на себя, на дружбу с вавилонскими царями. Решил, что у него еще так много времени, и дал место лукавому. Навлек на себя и Израиль Божий суд. Свой бонус он просто наслаждался. Выходит, что лучше бы он умер в свое время. Иметь в запасе много дней не дает преимуществ. Время – это серьезно. Оно проходит быстро, и потому сказано, что дни лукавы. Мы будем обмануты, если скажем, что оно у нас еще есть. Время, потраченное на Царство Христово, молитву, служение, общение, Евангелие, добрые дела, будет оценено очень дорого, а когда его мало, еще дороже.
Вы знаете, сколько у вас еще есть времени. Цените его высоко.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Монахи никогда не должны воспринимать свой уход в монастырь как ошибку в жизни, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. Русская православная церковь 8 октября отмечает день представления преподобного Сергия Радонежского. По словам патриарха, пример святого должен вдохновлять монашествующих. Чтобы не было никогда никакого ропота, может быть, я ошибку какую-то сделал, никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить, а в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране, сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Более 2,5 миллиона человек совершили паломничество к базилике Богоматери в городе Лухан неподалеку от Буэнос-Айреса за месяц до приезда Папы Римского, сообщает РИА Новости. По подсчетам местных властей, к базилике прибыло более 2,5 миллиона человек, сообщил телеканал. Шествие к самой почитаемой религиозной святыне страны верующие совершают каждый год, однако в этот раз людей было особенно много, причем паломничеству не помешала плохая погода, дождь и сильный ветер. Большинство людей преодолели путь в 60 километров пешком, выйдя из столичного района Линьерс на границе с провинцией Буэнос-Айрес. В этом году в шествии приняло участие так много людей, потому что скоро Аргентину посетит Папа Лев XIV, он будет в Лухане. Для многих из нас его приезд очень важен, ведь Папа Римский последний раз посетил Аргентину 40 лет назад, говорят жители Буэнос-Айреса. Чат-бот Грок, разработанный компанией AI Илона Маска, привлек большое внимание в социальных сетях после того, как назвал Иисуса Христа исторической личностью и заявил о его божественности, опираясь на библейские и исторические источники. Все началось 1 октября с публикации в социальной сети X. Пользователь попросил Грок убрать из изображения ложных богов. На исходной картинке Иисус был изображен среди различных божеств и религиозных персонажей. В ответ чат-бот создал новое изображение, на котором остался только Иисус с поднятой рукой. Публикация быстро стала вирусной и собрала миллионы просмотров. Некоторые пользователи поддержали решение Грок, другие выразили возмущение. Один из пользователей спросил чат-бота, почему он оставил Иисуса. Грок ответил, потому что просьба заключалась в том, чтобы убрать вымышленных богов. Иисус под это определение не подпадает. Церковь Solid Rock в штате Огайо, США, торжественно осветила новую исполинскую статую Иисуса Христа под названием «Люкс Мунди». 16-метровый монумент возвели взамен прежней скульптуры, которая была полностью уничтожена ударом молнии и последующим пожаром. Создатели объекта учли прежние технологические уязвимости конструкции и применили современные огнестойкие композитные полимеры вместе с металлом. Как отмечают эксперты, обновленный монумент получил кардинально иной облик и продвинутую систему молнии защиты для предотвращения повторения катастрофы. Торжественная церемония освящения масштабного религиозного комплекса привлекла внимание сотен прихожан и многочисленных местных жителей региона. Ранее прежняя скульптурная композиция на протяжении долгих лет служила неофициальным визуальным ориентиром для проезжавших водителей. Побывавший на предполагаемом месте нахождения Ноева ковчега американский пастор представил доказательства всемирного потопа. Пастор Грег Лок поделился кадрами с горы Арарат района Турции. Находясь на высоте около 2000 метров над уровнем моря, он заявил, что стоит около предполагаемого места нахождения Ноева ковчега. Пастор утверждает, что огромное количество окаменелых ракушек и морских песчаников, обнаруженных в скалах на большой высоте, служит неопровержимым доказательством всемирного потопа из книги «Бытия». В своем выступлении он категорически отверг теорию эволюции и научные представления о миллионах лет истории Земли, называя их заблуждением. По его мнению, обнаруженные геологические особенности подтверждают абсолютную истинность и историческую достоверность Библии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 10 октября. «Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает». Левитам 16 глава 13 стих. Согласно ветхозаветному канону, огонь на жертвеннике не должен был угасать. Это имеет великий смысл для церквей и верующих Нового Завета. В нас никогда не должен угасать огонь Святого Духа. К несчастью, существуют церкви, довольствующиеся только воскресными богослужениями. Люди только по воскресеньям ходят на служение, а все остальные дни недели огонь Духа Святого в них угасает. Мы живем в такое время, что нам необходимо построить в своей жизни жертвенник для Господа. Каков этот жертвенник? Это наше прославление, молитва, служение. Церкви не дано право не служить Богу ни на минуту. Если не в служении слова, то в молитвенном служении. Если не в молитве, то в поклонении и прославлении. Возлюбленные, если мы хотим, чтобы присутствие и сила Божья пребывали в церкви и в нашей жизни, то необходимо всегда хранить Божий огонь. Примером этому служат жизни апостолов, которые хранили горящий Божий огонь и передавали другим. Я советую духовным пастырям трудиться от всего сердца, чтобы никогда не угашать Божьего огня, а передавать его другим. Возлюбленная молодежь, призываю также вас никогда не угашать Божьего огня внутри себя, потому что написано: «Тот, кто в вас, больше того, кто в этом мире». 1 Иоанна 4:4. Да благословит вас Господь. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной, за каждый вдох.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 101. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне. Я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами от гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня. Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время. Ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и опрахи его жалеют, и убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твоей. Ибо созиждет Господь Сион, и явится во славе Своей. Презрит на молитву беспомощных, и не презрит моление их. Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с небес презрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу». Изнурил он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: «Боже мой, не восхити меня в половине дней моих, Твои лета в роды родов. Вначале Ты основал землю и небеса, дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты прибудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду Ты переменишь их, и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицом Твоим». Глава 22. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им, не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне отец мой царство. Да идите и пейте за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». И сказал Господь: «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». И сказал им: «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им: «Довольно». И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой дал им знак: «Кого я поцелую, тот и есть». Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тот час, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион. И сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне, и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 7. «И было ко мне слово Господне, и ты, Сын Человеческий, скажи, так говорит Господь Бог, земле Израилевой конец, конец пришел на 4 края земли, вот конец тебе, и пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои». И не пощадит тебя око мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь. Так говорит Господь Бог. Беда единственная, вот, идет беда. Конец пришел, пришел конец, встал на тебя. Вот дошла напасть до тебя, житель земли. Приходит время, приближается день смятения, а не веселых восклицаний на горах. Вот, скоро изолью на тебя ярость мою, и совершу над тобою гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои. И не пощадит тебя око мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь каратель. Вот день, вот пришла, наступила напасть, жезл вырос, гордость разрослась. Восстает сила на жезл нечестия, ничего не останется от них, и от богатства их, и от шума их, и от пышности их. Пришло время, наступил день, купивший не радуйся, и продавший не плачь, ибо гнев над всем множеством их. Ибо продавший не возвратится к проданному, хотя бы и остались они в живых, ибо пророческое видение о всем множестве их не отмерится, и никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Затрубят в трубу, и все готовится, но никто не идет на войну, ибо гнев мой над всем множеством их. Вне дома меч, а в доме мор и голод. Кто в поле, тот умрет от меча, а кто в городе, того пожрут голод и моровая язва. А уцелевшие из них убегут и будут на горах, как голуби долин. Все они будут стонать, каждый за свое беззаконие. У всех руки опустятся, и у всех колено задрожат, как вода. Тогда они припояшутся вретищем, и обоймет их трепет, и у всех на лицах будет стыд, и у всех на головах плешь. Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасать их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их. И в красных нарядах своих они превращали его в гордость и делали из него изображение гнусных своих истуканов, зато и сделаю его нечистым для них. И отдам его в руки чужим, в добычу, и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят его. И отвращу от них лицо мое, и осквернят сокровенное мое. И придут туда грабители, и осквернят его. Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий. Я приведу злейших из народов, и завладеют домами их, и положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их. Идет пагуба, будут искать мира, и не найдут. Беда пойдет за бедою и весть за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у старцев. Царь будет сетовать, и князь облечется в ужас, и у народа земли будут дрожать руки». Поступлю с ними по путям их, и по судам их буду судить их, и узнают, что я Господь. Глава 8. И было в 6-м году, в 6-м месяце, в 5-й день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицом моим, и не зашла на меня там рука Господа Бога. И увидел я, и вот подобие мужа, как бы огненное, и от чресла его и ниже огонь, и от чресла его и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование». И вот там была слава Бога Израилева, подобно той, какую я видел на поле. и сказал мне: «Сын человеческий, подними глаза твои к северу». И я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. И сказал он мне: «Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости». И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне: «Сын человеческий, прокопай стену». И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне: «Войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь». И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И 70 мужей и старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафанов, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Ибо говорят: не видит нас Господь, оставил Господь землю сию». И сказал мне: «Обратись, и увидишь еще больше мерзости, какие они делают». И привел меня ко входу во врата дома Господня, который к северу. И вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, обратись, и еще увидишь большие мерзости». И ввел меня во внутренний двор дома Господня. И вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудина, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь? Но они еще землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня, и вот они ветви подносят к носам своим. Зато и я стану действовать с яростью, не пожалею только мое, и не помилую, и хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их».

Аллилуйя. Только Ты, Господь. Только Ты. Только в Тебе успокаивается душа наша. Только в Тебе мир Бог.

0: утренний эфир с медиа-студией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброе утро всем, друзья!
2: 10 октября, суббота.
1: Друзья, да, сегодня у нас с вами 10 октября, суббота. Ну и у нас с вами сегодня хороший духовный разговор на серьезную духовную тему, касающуюся ни много ни мало нашего здоровья.
2: Ну, прекрасно, подключайтесь к этому диалогу, друзья, всех приветствуем, приветствуем слушателей студии «Пилигрим», приветствуем слушателей радио «Чистая волна FM». В студии сегодня Юрий, Елена Кривонос. Ну что ж, в преддверии всех вот этих холодных времен, когда вирусы выходят
1: на охоту,
2: давайте поговорим о здоровье, о библейском здоровье.
1: Друзья, не просто о здоровье, мы поговорим с вами о нашем психическом здоровье.
2: О, еще лучше.
1: О здоровье нашей души, надо так сказать, потому что психия – это греческое слово, обозначающее душу. Поэтому, когда речь идет о психическом здоровье, речь идет о душе. И мы с вами о душе поговорим, о душевном здоровье нашем и что помогает этому душевному здоровью, ну, быть в порядке. И проблем таких достаточно много, друзья. Если мы посмотрим с вами на статистику, то сможем увидеть, что людей, страдающих в той или иной мере какими-то психическими расстройствами, ну или расстройствами психического характера, не обязательно это серьезные заболевания, их достаточно много. Но вот смотрите, по данным ВОЗ на 2025 год, более 1 миллиарда человек живут с психическими расстройствами. То есть с душевными расстройствами живут. Более 1 миллиарда. Каждый восьмой. Вот вам, пожалуйста. Это составляет около 14% населения планеты. А кроме того, душевные расстройства распространяются. Ну, в смысле, увеличивается их количество. Например, если брать 23-й год статистику и 1990-й, то количество их выросло примерно в 2 раза. Вот вам, пожалуйста. Но еще. Основные причины нетрудоспособности. Психические расстройства являются второй по значимости причиной долгосрочной нетрудоспособности в мире. Вот представляете, мы-то думали, человек просто работать не хочет. А он нетрудоспособен. Вот у него такое состояние душевное, что он не способен работать. Нам кажется, ну вот, надо же, бывают люди с тонкой душевной организацией. А нет, это не тонкая душевная организация, это вот проблема с нервами, например. Или пережитый стресс, или просто какие-то заболевания. А в 23-м году душевные расстройства заняли 5-е место среди всех причин глобального бремени болезней. То есть это когда человек вынужден тратить на свое здоровье. Болезнь налагает на него и на его семью определенное бремя.
2: Вам, а пожалуйста, как вы относитесь к этой расхожей фразе о том, что все болезни от нервов?
1: Я думаю, что это не просто расхожая фраза. Это, скорее всего, некий врачебный вывод. Кто-то говорит, еще сюда нужно подключить болезни от удовольствия. Есть от нервов, а есть от удовольствия, когда мы не воздержаны в чем-то, в еде или в питье, или вот в каких-то других действиях. А так...
2: Ну, есть наследственность какая-то, она передается,
1: да, безусловно, генетически, простите, есть болезни, их немало, но не настолько много. А вот то, что нервная система наша оказывается не готова к определенным вызовам времени, это факт. Слишком быстро мир меняется, понимаете? Слишком многое в нем происходит, возможно, от этого. И, как говорится в Слове Божьем, в Откровении люди издыхали от тех бедствий, которые на них навалились. И дело в том, что даже не от самих бедствий, каких там, как, например, потоп или пожар, или какие-то конфликты, а от ожидания этих бедствий. То есть люди в таком глубоком тревожном состоянии.
2: Слушайте, ну вот слова депрессия, выгорание и вот подобные им я вообще стала слышать, ну, не так давно, может быть, лет 10-15 назад. До этого даже они как-то, ну, и не звучали.
1: Ну, может быть, на что-то не обращалось внимания. Может быть, что-то...
2: Но теперь это повсеместно. Теперь это касается теперь любого возраста. Это не только взрослых людей. Это подростковая депрессия. Это и... Об этом стали много говорить. И
1: можно, конечно, на это смотреть как на какую-то блажь. Можно, конечно, смотреть на это с точки зрения, ну, как бы не понимая. Но на самом деле проблема есть, и проблема себя демонстрирует, и проблема усугубляется. А каковы причины ее возникновения или, скажем, ее усугубления? Ну, наверное, скорее нам скажут статисты, доктора и люди, которые больше исследуют этот вопрос. А, безусловно, сюда надо добавить еще это... духовную составляющую. Как сказано в Писании, в последнее время дьявол выйдет как не просто как рыкающий лев, да, он выйдет в ярости, чтобы, ну, скажем так, понимая, что остается ему мало времени, вот вместе со всей своей демонической духовной армией будет влиять на людей. И, безусловно, здесь Церковь Божия вступает в противостояние с этой силой для того, чтобы, ну, или скажем так, используя свои инструменты для того, чтобы останавливать эти процессы, не давать им проникать достаточно глубоко, в том числе и в Церковь. Хотя трудности бывают и у людей верующих в этом плане, безусловно. Но я вам скажу, что очень многие трудности мы готовы перенести. Нам иногда не хватает свободы, смелости, а иногда мы просто находимся в какой-то стрессовой ситуации, из которой нам нужно показать выход, помочь, выйти из нее и укрепить нас. Силами духовными, практиками духовными, о которых мы сегодня и поговорим.
2: Это, я смотрю, даже семь. Тема наша называется сегодня «Семь духовных практик для управления».
1: Укрепления.
2: Для укрепления психического здоровья.
1: Вот так, ну, нашей нервной системы. Или нашей души, как хотите, давайте скажем. И то, и другое взаимосвязано. То есть мы берем термин научный, мы берем физиологию, нервную систему нашу, ну и, безусловно...
2: Основание библейское.
1: Основание, да, у нас библейское. Ну, если говорить о способах. Первый из них – это, конечно же, молитва. Молитва как общение с Богом. Все мы согласимся с тем, что хороший разговор нам помогает. Нередко вы слышите фразу в каких-нибудь фильмах или просто в быту: «Не хочешь ли об этом поговорить?» И я помню песню христианскую молодежную. Когда-то ее пели. Там были такие слова: «Я хочу с тобой поговорить».
2: Да.
1: И там как раз вот о таких душевных переживаниях. И «с тобой поговорить» — это «с Богом поговорить». И молитва как разговор с Богом — это тоже, ну, скажем так, хорошая практика для нашего душевного исцеления. Когда мы можем Богу открыть наши мысли, наши тревоги, наши переживания, наши заботы, и Он таки готов нас выслушать лучше всякого психолога. И кроме того, Бог не обвиняет нас, когда мы приходим к Нему с нашими тревогами. Вот как раз нередко близкие люди, наши даже друзья, могут обвинить нас, ну, даже в нашем неверии, например. А Бог нет, Бог принимает, Бог выслушивает. Что мы можем принести Ему? Ну, мы можем принести Ему все в нашей молитве. Молитесь обо всем, во всякое время. Где бы мы ни находились, мы можем молиться обо всем, что нас волнует. Как пишет апостол Павел к филиппийцам: чтобы мы не заботились ни о чем, но всегда в молитве с благодарением приносили наши желания, открывали наши желания Богу. Но и вопрос не только желания каких-то практического характера, но и мы же ищем у Бога утешения. И Бог принимает эти молитвы. Не для того, чтобы упрекнуть нас, а для того, чтобы укрепить нас. И поэтому это всегда хорошо в молитве приходить к Богу в наших тревогах. Никогда уже совсем припечет, друзья, а когда уже паника настолько охватывает душу, что плохо человек соображает и думает. А когда появляются какие-то первые мысли, тревоги, переживания, когда у кого-то они появляются, мы можем молиться.
2: Ну, интересно, что Бог всегда поймет нас так, как есть действительно на самом деле. Потому что иногда даже человеку, даже очень хорошему или близкому человеку, мы порой не можем просто объяснить свое состояние или причины какие-то. А с Богом в этом вопросе очень легко. Но иногда даже просто вот высказать кому-то, просто рассказать свои переживания — это уже помощь. А когда еще тебя понимают?
1: А мы можем быть уверены, что Бог нас совершенно понимает. И не просто совершенно понимает, абсолютно не упрекает никогда в наших печалях и в наших тревогах. Вот Дух Божий, Он как лучший психотерапевт. И всегда откроет перед нами лучший выход из нашего состояния, покажет нам, в чем наше заблуждение, в чем наши тревоги. Или даже, ну, скажем так, поведет нас, ну, даст нам свободу посетить доктора, врача. То есть нередко какая-то бывает медикаментозная составляющая. Бывают самые разные болезни, которые влияют на нашу нервную систему, вызывая всевозможные панические атаки. И купировать эти заболевания – это значит помочь себе самому справиться в том числе и с душевными переживаниями. Ну, есть немощь плоти нашей, к сожалению, взаимосвязано все и душевное, и плотское. Что ж, это первый такой способ. Следующая практика духовная.
2: Может, прервемся на музыкальную паузу?
1: И это тоже здорово, друзья. Давайте послушаем хорошую песню в исполнении Сергея Бриксы, а после вернемся в тему.

0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
2: Продолжаем наш прямой эфир. Приветствуем всех, кто присоединился к нашему разговору. Говорим о семи духовных практиках для укрепления нашего психического здоровья. В студии Юрий и Елена Кривонос. Ну, конечно, все эти духовные практики на основании Священного Писания, на основании Библии.
1: Да, друзья.
2: Едем дальше.
1: Едем дальше. Ну, вторая практика – это размышление над Священным Писанием. Угу. Много всяких, кстати, существует, ну, таких лайфхаков, как справиться с тревожностью. Кто-то говорит, смотрите на все белое. Кто-то говорит, дышите глубоко. Но нам предлагается размышлять, открывать Библию и направлять глаза свои на Священное Писание. Тем более, это помогает тем, кто со Священным Писанием знаком, когда ты встречаешь знакомые слова, когда они начинают поддерживать тебя. Слово Божие так удивительным образом устроено, что оно само по себе нас укрепляет, нас воодушевляет, нас поддерживает, нас лечит, если хотите. Ну, а что лечит в первую очередь, как не наши тревоги и переживания? Наши духовные раздвоенности, если можно выразить так. А особенно, когда есть реальное противодействие со стороны демонических сил, здесь Священное Писание просто неоценимо. И не просто для того, чтобы держать его в руках, да, вот как некий такой атрибут изгнания,
2: талисман. Знаете,
1: талисман, да, который можно поднять вверх, так и что-то там сказать. Ну, если у кого-то работает, и то хорошо, понимаете. А читать слово, вот это важно. Понимаете, слова, глубоко формируют нашу нервную систему. Они, скажем так, с помощью них внутри нас, в нашей голове, происходит строительство. Когда соединяются нейронные связи, когда восстанавливаются какие-то важные и в результате чего-то потерянные. Слова – это, скажем так, такие разведчики, путеводители, путепроводчики, которые соединяют между собой всю нашу нервную систему, помогая нам осознавать, что с нами, где мы находимся, что нам делать.
2: Так может, тогда просто читать? Почему именно Священное Писание?
1: Ну, просто читать о чем?
2: Просто что-то читать, но если сами слова формируют что-то в нашей голове, в нашей
1: нервной
2: системе.
1: Я вам скажу, можно просто читать и просто слушать, но тогда мы можем наслушаться всякого. И нам станет еще тревожнее и еще тяжелее. А когда речь идет о Слове Божьем, то тогда вот как раз это слово нас начинает укреплять силу Божию.
2: Потому что оно Божье, да. Потому что за этими словами стоит сам Бог. И тот Бог, который Вселенную сотворил Словом. То есть Он из ничего вышло что-то просто по Слову Божьему. Поэтому даже если мы в каком-то тупике, то у нас есть надежда на Слово Божие, которое Он может произнести в нашу жизнь.
1: Ну, я скажу, что есть люди, которые слушают радио «Пилигрим», просто занимаясь чем-то. И, слушая наше радио, вот люди, как мне говорил один человек, я нахожусь в таком хорошем расположении духа. Я спокоен, я что-то делаю. А особенно у нас есть канал, где идет круглосуточное чтение Священного Писания.
2: Да. И, ну, вот, два канала.
1: Да, один с планом победы, да. Да, для того, чтобы следовать определенному расписанию, а другой вот просто постоянно слушать одно за одним. И ты слушаешь и делаешь свое дело, а Слово Божие делает свое в твоем сердце, проникая в него и направляя твои мысли на что-то доброе, поправляя, если что происходит. И мне думается, что если бы нам больше занимать свое сердце, свой разум Божьим Словом, возможно, тогда какие-то недобрые переживания, ну, просто минуют нас, как переживания. Как обстоятельства, может быть, и нет, но как переживания минуют. А есть еще другие способы, ну, например, записывать какие-то слова от Господа, выделять, садиться с маркером, выделять в вашей Библии слово, которое вас особенно вдохновляет, уделять ему время. А, слово твое лекарство для тела моего, говорит псалмопевец, но если оно лекарство, ну, почему бы это лекарство не принимать? Это будет хорошо. Есть подход медитационный, когда человек читает, размышляет, задумывается, позволяет мыслям неспешно течь и Духу Божьему говорить в сердце. Я думаю, что это тоже очень хорошее направление. Поэтому, друзья, когда речь идет о душе, как раз-таки нужно не торопиться.
2: И брать Священное Писание в руки и спокойно так
1: и спокойно
2: читать.
1: Спокойно так читать. Нам именно не хватает как раз этого спокойного времени. Следующий пункт, который, как мне думается, будет для нас полезен, это пение. Духовное пение, духовная музыка или прославление. Когда вы включаете песни и слушаете их, и они вас утешают, они вас радуют, они вас вдохновляют, назидают. Ну, как хотите, много что исцеляют. Делает песня.
2: Исцеляет. Слушайте, даже люди вот в военное время часто песня очень сильно ценилась. Обычная песня, это не обязательно песня о чем-то таком духовном, да, просто песня о жизни, о семье, о любви, о детях, о дружбе. Она как будто бы вот успокаивала. И часто много в тех же окопах, сколько мы знаем этих историй, еще с Великой Отечественной войны, люди пели.
1: Люди пели. А
2: это причем, прям потребность какая-то.
1: Причем, да? Пели самые разные песни. Вы вспомните фильм «В бой идут одни старики». Ведь там не только что-то героическое, там просто смуглянка, пожалуйста.
2: Да. Собирала виноград.
1: Собирала виноград. Песня про любовь.
2: Да.
1: О том, пожалуйста. И Божьи песни или песни духовные, они наполнены Его любовью, Его присутствием, Его благостью, утешением, совершенно другими переживаниями. Царствие небесное – это же царствие мира, любви, покоя, терпения, благости, милосердия. Вот вам, пожалуйста. И, собственно, песни этого царствия, они это самое и несут. Поэтому речь не о героических песнях, хотя и им тоже место бывает. Вспомните, какие песни звучали в церквях, в молодых церквях в 90-е годы. Ну, там был такой серьезный призыв на какие-то важные, глубокие вещи. Вот. Поэтому пение, друзья, это очень большая, важная задача.
2: Если вдруг в вашем доме, в вашей семье какой-то вот назрело напряжение, иногда или какая-то усталость накопилась, включаете песню или берете гитару, кто может, и поете вместе со всей семьей.
1: Да, или как написано, придите, воспоем Господу песнь новую, воспоем Богу нашему, ибо Он сотворил нас для Себя, призвал нас в свое спасение.
2: Ну, смотрите, во всех церквях, причем в разных деноминациях, обязательно поют. Это часть церковного богослужения в любой церкви, много пения.
1: Мы можем петь в любое время, в любом месте, в машине, под радио, опять же, христианское, дома во время молитвы, в церкви со своей общиной. А музыку не надо стесняться. Почему-то иногда вот есть такое ощущение, что музыка вызывает стеснение. Вот тот, кто любит петь, он какой-то странный человек. И у молодежи, кстати, это часто бывает. А вот не надо стесняться петь, надо петь. Надо петь, где настигает вас это желание. Мне кажется, оно неспроста. Но когда Дух Святой побуждает, Бог побуждает.
2: Мне еще нравится место Писания из отрывок из книги «Песнь песней», где вот о любви идет разговор, и где жених, ну вот как прообраз Бога, вот он говорит: «Что же ты спряталась, моя возлюбленная? Выйди из этой тени, дай мне увидеть лицо твое и услышать голос твой, ибо голос твой для меня приятен». Бог любит нас, любит наш голос, нашу внешность, и любит слушать, как мы поем, даже если мы не умеем петь, на наш взгляд.
1: Так и есть. Но смотрите, здесь у нас есть комментарий. Человек пишет: интересно, вот когда Бог выводил Израиль из Египта, у них было много перемен на протяжении времени, и это же стресс, как они с ума не посходили. Ой, друзья, да, я соглашусь, это был стресс.
2: Ну, чуть-чуть посходили, поэтому и бродили потом по пустыне еще 40 лет.
1: Не смогли
2: войти в землю обетованную сразу, с первого раза пришлось.
1: Но с другой стороны, те обстоятельства, в которых они находились, были еще большим стрессом. И отправление из своих домов, выход из своих домов и путешествие в землю обетованную, это было спасением для них. А так, да, но надо вот еще что сказать. Бог был с ними.
2: Всегда.
1: Господь был с ними. И в самые сложные свои переживания они смотрели на столб огненный.
2: Да, причем он, видимо, был с ними. Да.
1: И укреплялись им. А если говорить о песне, кстати, когда они перешли Черное море и увидели, как египетское войско потонуло в его водах, ведь там было ликование, там была песня.
2: Да.
1: Громкая, яркая, там был праздник. Ну, а у нас, друзья, с вами время для блока новостей. Далеко не уходите, потому что мы обязательно с вами продолжим наш, несомненно, духовный разговор.
3: «Монахи никогда не должны воспринимать свой уход в монастырь как ошибку в жизни», заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. Русская Православная Церковь 8 октября отмечает день представления преподобного Сергия Радонежского. По словам патриарха, пример святого должен вдохновлять монашествующих. «Чтобы не было никогда никакого ропота, может быть, я ошибку какую-то сделал. Никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить, а в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране», сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Более 2,5 миллионов человек совершили паломничество к базилике Богоматери в городе Лухан неподалеку от Буэнос-Айреса за месяц до приезда Папы Римского, сообщает РИА Новости. По подсчетам местных властей, к базилике прибыло более 2,5 миллиона человек, сообщил телеканал. Шествие к самой почитаемой религиозной святыне страны верующие совершают каждый год, однако в этот раз людей было особенно много, причем паломничеству не помешала плохая погода, дождь и сильный ветер. Большинство людей преодолели путь в 60 километров пешком, выйдя из столичного района Линьерс на границе с провинцией Буэнос-Айрес. В этом году в шествии приняло участие так много людей, потому что скоро Аргентину посетит Папа Лев XIV, он будет в Лухане. Для многих из нас его приезд очень важен, ведь Папа Римский последний раз посетил Аргентину 40 лет назад, говорят жители Буэнос-Айреса. Чат-бот Грок, разработанный компанией AI Илона Маска, привлек большое внимание в социальных сетях после того, как назвал Иисуса Христа исторической личностью и заявил о его божественности, опираясь на библейские и исторические источники. Все началось 1 октября с публикации в социальной сети X. Пользователь попросил Грок убрать из изображения ложных богов. На исходной картинке Иисус был изображен среди различных божеств и религиозных персонажей. В ответ чат-бот создал новое изображение, на котором остался только Иисус с поднятой рукой. Публикация быстро стала вирусной и собрала миллионы просмотров. Некоторые пользователи поддержали решение Грок, другие выразили возмущение. Один из пользователей спросил чат-бота, почему он оставил Иисуса. Грок ответил, потому что просьба заключалась в том, чтобы убрать вымышленных богов. Иисус под это определение не подпадает. Церковь Solid Rock в штате Огайо, США, торжественно осветила новую исполинскую статую Иисуса Христа под названием «Люкс Мунди». 16-метровый монумент возвели взамен прежней скульптуры, которая была полностью уничтожена ударом молнии и последующим пожаром. Создатели объекта учли прежние технологические уязвимости конструкции и применили современные огнестойкие композитные полимеры вместе с металлом. Как отмечают эксперты, обновленный монумент получил кардинально иной облик и продвинутую систему молнии защиты для предотвращения повторения катастрофы. Торжественная церемония освящения масштабного религиозного комплекса привлекла внимание сотен прихожан и многочисленных местных жителей региона. Ранее прежняя скульптурная композиция на протяжении долгих лет служила неофициальным визуальным ориентиром для проезжавших водителей. Побывавший на предполагаемом месте нахождения Ноева ковчега американский пастор представил доказательства всемирного потопа. Пастор Грег Лок поделился кадрами с горы Арарат района Турции. Находясь на высоте около 2000 метров над уровнем моря, он заявил, что стоит около предполагаемого места нахождения Ноева ковчега. Пастор утверждает, что огромное количество окаменелых ракушек и морских песчаников, обнаруженных в скалах на большой высоте, служит неопровержимым доказательством всемирного потопа из книги «Бытия». В своем выступлении он категорически отверг теорию эволюции и научные представления о миллионах лет истории.

0: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
1: Продолжаем наш разговор. Приветствуем всех, кто присоединился. Сегодня совместный эфир, как всегда, по субботам. У нас студия «Пилигрим» и радио «Чистая волна FM». Приветствуем всех. В студии Юрий и Елена Кривонос. А... психическом здоровье, о душевном здоровье, да, говорим, друзья. Что может нам помочь.
0: У нас целых 7 лекарств, целых 7 практик духовных, которые помогут нашему душевному здоровью. А четвертая практика – это практика благодарности. А обратите внимание, может быть, вы не так часто благодарите, как стоило бы. А за все благодарите. Так написано.
1: Благодарить кого?
0: Давайте ибо такова уточним. О вас воля Божия. А чья воля о вас, того и благодарите. Но, кроме того, благодарность как один из элементов, важнейших элементов общения между людьми, тоже очень важен. Вы пообщались с человеком, поблагодарите человека. Вы встретились с человеком, познакомились, поблагодарите его. Всегда можно найти за что. Люди иногда удивляются за что. Иногда удивляются и скромности, а иногда искренне. Но как бы в любом случае благодарных не судят, понимаете? А вот неблагодарных – да. И кроме того, неблагодарные судят сами себя. И может быть человек, который не привык говорить спасибо, особенно, хотя бы просто из вежливости. А, мне кажется, он уже болен душевно немножко. Вот что-то есть у него, что-то есть в нем, какая-то печаль. И нуждается в помощи. Поэтому благодарность, друзья, это очень хорошее средство. Не только нашей душевной организации, но еще и для взаимопонимания с людьми. Ведь очень часто мы впадаем в различные глубокие переживания, потому что не умеем коммуницировать, не способны строить как раз эти коммуникационные связи, и тогда грустим.
1: Ну, вообще благодарить и тех людей, которые рядом с нами, и наших близких, и, может быть, и наших там сослуживцев, друзей по работе. Просто благодарить — это и атмосферу меняет, и напряжение некоторое может угасать, если оно есть. Ну и вообще я слышала такой совет от кого-то из специалистов. Говорят, есть одно слово, которое для всех руководителей поможет, чтобы мотивировать свою команду. Это слово «спасибо».
0: Да.
1: Просто говорите спасибо даже вашим подчиненным. Да, они получают за эту работу деньги, но благодарное слово, оно очень многое меняет в лучшую сторону.
0: Вы тем самым говорите тому, кто рядом с вами, что вы ему рады.
1: Да.
0: И вы рады божественному присутствию рядом с вами, когда благодарите Бога.
1: Ну, и вы цените то, что он делает, и то, что он рядом с вами находится.
0: Ведь, согласитесь, когда человек неблагодарен, когда человек видит в людях только помеху, то тогда они от него отдаляются. Ну и представьте себе, и Бог может отдаляться от человека, если человек не благодарен ему. А если благодарен, Бог близок. Всегда приятно быть рядом с благодарными людьми. Согласитесь.
1: И подарки приятно дарить тем, кто умеет за них благодарить.
0: Безусловно. Поэтому подумайте в следующий раз, когда будете молиться Богу, а поблагодарили ли вы его за его прошлое благо к вам. Так что благодарность – это всегда хорошо.

0: друзья. А мы перейдем к следующей практике. Следующая практика – это помогать другим. Вы знаете, люди часто ищут свое предназначение в этом мире. Нередко эта фраза звучит у молодежи. А у молодежи в церквях особенно. В чем мое призвание? Где мое призвание? Возможно, твое призвание там, где в тебе реально нуждаются. Где ты реально можешь другим помочь.
1: Угу.
0: Сложно сегодня в мире придумать что-то новое. А вот есть много забытого, доброго, в котором многие нуждаются. Да, обычное радушие, обычная вежливость или же доброе дело, когда кого-то вы можете накормить, а кому-то можете оказать помощь самого разного характера. Это, я вам скажу, очень важно. Сегодня, когда много людей общаются с другими в основном через онлайн и не видят других людей, мы плохо понимаем состояние друг друга. Мы что-то понимаем, но, извините, как накормить голодного онлайн? Как обогреть замерзающего онлайн? Как помочь тому, кто ранен онлайн? Да? Если он даже в онлайн выйти не может. Поэтому ищите своего предназначения, ищите его в помощи другим. В том, что других поддерживает, утешает, благословляет, укрепляет, вразумляет, в конце концов, тоже, да.
1: Ну, удивительно, это часто нас самих выводит из состояния некоторой депрессии, да, какого-то уныния. Помните эту историю еще много лет назад? Мы слышали, когда не было приложения «Радио Пилигрим», и Библия не читалась еще вот так вот онлайн. Один молодой брат, парень, пришел к пастору, говорит: «Все, я хочу уйти из церкви, мне тяжело, и все так навалилось, и я не знаю, молитвы мне не помогают». И пастор сказал: «Хорошо, хорошо, давай, только у меня одна просьба к тебе, сходи, вот у нас есть пожилой брат, он слепой, можешь почитать ему Евангелие? Немножко, да, вот буквально хотя бы минут 15». Он говорит: «Ну, хорошо». И вот он сходил один раз, и этому человеку почитал Евангелие. Все изменилось сразу. Человек, да, понял, что много всего понял, и что уходить не нужно никуда, что здесь есть Божья семья, и Господь, да, и исцеление. И стал посещать человека, почувствовал себя очень нужным. Да. Он говорит: «Когда я увидел слезы в глазах этого брата, я понял. Я все понял».
0: Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Такое место Писания, которое нас вдохновляет на добрые дела. А кроме того, мне кажется, что молодежь еще сегодня страдает всякими тревогами, потому что разорвана связь с поколениями. Особенно с поколениями бабушек и дедушек. Потому что вот эти люди наши, бабушки и дедушки, ну, или люди пожилые, они-то как раз являются кладезем стабильности, как бы это сказать, мудрости, да, и всего-всего остального, и которые могут сказать какие-то слова утешения. Но они-то как раз немощны в другом. Там, у них не так много сил, энергии и здоровья. И когда молодежь обращает внимание на них и проводит с ними время, в этом происходит немало такого доброго исцеления. Вот правда доброго исцеления. Когда, вот, допустим, в семье происходит близкое, доброе общение, всем хорошо. Все довольны. Но когда происходит разделение по каким-то причинам, тогда начинают происходить различные тревожные истории. А еще я вот почему-то вспомнил одного известного христианского музыканта. Он сам рассказывал, бывало так тяжело, говорит, так трудно, вот так наваливалось все, не хотелось ничего. Я нашел для себя утешение, помогая инвалидам, приходя к тем людям, которые вот счастливы были меня видеть, и вместе с ними мы что-то пели, вместе с ними мы что-то делали, как мог, оказывал им помощь, и в этом находил исцеление для себя. Вот удивительно. Удивителен Господь. Да. Время для следующей музыкальной паузы. Марина Севастьян с хорошей песней у нас, друзья. А после вернемся.

0: утренний эфир с медиа-студией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Друзья, ну, мы продолжаем наше общение, говорим о 7 практиках духовной помощи в душевных
2: переживаниях.
1: Да. Ну, здесь нам пишет Сергей, говоря о том, что этот мир стремится быстрее успеть все сделать, купить, продать, выполнить свои планы. Бог желает, чтобы мы успокоились от дел своих и познали, что Иисус Господь в нас. Ну, безусловно, согласимся. Утешение и успокоение с Богом – это то, что нужно каждому. Пожалуй, наверное, от этого суетливого бега люди и теряются, а теряя себя, теряя смысл, для чего они живут, начинают глубоко переживать, начинают паниковать, особенно когда что-то вдруг начинает не получаться. Это действительно так. А вот здесь еще пишет нам человек: сейчас можно получить почти любую помощь за деньги, но будет ли это помощью? Ведь, чтобы кому-то помочь, кому-то нужно потрудиться. Ну, безусловно. Нельзя все измерять деньгами. Хотя, безусловно, да, ну, нужно отдать должное профессии врачей, в том числе психологов. Они свое дело делают для людей в этом мире. Но мы здесь сейчас предлагаем, друзья, бесплатно. Все совершенно бесплатно. Библия бесплатна, молитва бесплатна. Христианское радио «Пилигрим». Слушайте нас, пожалуйста, в любое время. И много на самом деле в этом мире дано нам просто по благодати Божией. Если мы это научимся ценить и использовать, ну, нам станет гораздо легче жить.
2: Даром Бог дает спасение, как поется
1: даром
2: в одной песне.
1: Бог дает прощение. Да. Даром светит солнце. Даром для вас, пожалуйста, воздух, море, солнце, что-то, вы уже про солнце говорили. Птицы поют, в конце концов, и не требуют за это никакой платы.
2: Да.
1: Но следующий пункт в нашей беседе – это отдых, обретение покоя.
2: Это самое сложное.
1: Да, соглашусь.
2: Порой это самое сложное.
1: Некогда отдыхать, нужно работать, провозглашают люди и бегут.
2: Да, и даже когда законный отпуск, всегда мы стараемся или ремонт в это время сделать дома, или еще какие-то важные дела. Но только не отдых. Да, некоторым из нас надо учиться действительно отдыхать и позволять себе отдыхать, и позволять нашим близким отдыхать, и не говорить, что ты лежишь на диване без дела. Вот там полочку надо прибить.
1: Нас почему-то раздражают люди отдыхающие. Понимаете? Мы или им завидуем, или возмущены по поводу того, что они вот тут расслабились вдруг. Я вспоминаю песню про зеленый светофор. Ах, почему был светофор зеленый? Да, потому что он был в жизнь влюбленный. Вот он просто застыл вот в этом состоянии влюбленности. А раздраженные люди...
2: А все бегут.
1: Бегут. Они бегут на красный свет, понимаете? Вот они раздражены, почему он горит не туда. А он вообще должен показывать. Пусть машины остановятся, пусть вот... А мы по своим делам. А он... Он просто остановился в жизнь, влюбился в жизнь. Влюбиться в жизнь – это, знаете как, перестать от нее убегать, что ли? Позволить себе отдохнуть.
2: Позвольте себе отдохнуть сегодня, друзья.
1: Да, я как-то встречаю одного человека знакомого, и он несет с собой пакет еды, зашел в магазин, ну и, судя по всему, собирается перекусить. Ну и отдыхать, говорит, надо. Отдыхать надо.
2: Хотя бы во время еды, да?
1: Хотя бы во время еды. Мы, к сожалению, много уделяем времени работе. И, безусловно, необходимость платить за все в нашей жизни требует от нас как раз вот этого труда. Но, тем не менее, если мы не будем находить времени для того, чтобы отдохнуть нам, и, опять же, в присутствии Бога отдохнуть, друзья, потому что, ну, бывает такой отдых, что после него нужен еще отдых, а иногда и лечение. Так зачем он нужен, такой отдых? Христос говорит в Евангелии от Матфея: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Придите ко мне все. Не просто вы пройдете, а я вот вас как-то коснусь, и вы дальше побежите, да, по своим делам. Нет, придите и побудьте. Ведь чтобы успокоиться, нужно время. Нужно какое-то время. Многие люди чувствуют, что они должны чем-то заниматься. И если они чем-то не занимаются, то им как-то не по себе. Ну, вот как раз вот это состояние, когда не по себе от отсутствия занятий, надо победить.
2: Да, ну вот, вот эта фраза «Придите ко мне», говорит Господь. Буквально вчера мне попалось видео. Одна девушка, блогер, она говорит, что была у психолога, и есть у нее вот эти душевные всякие переживания, разные истощения, эмоциональное все. И психолог ее спрашивает: назовите кого-то, кто любит вас безусловной любовью. Есть в вашей жизни кто-то? И она пыталась вспомнить, никого не могла найти. Психолог говорит: почему вы не назвали свою 4-летнюю дочь? И она, для нее прям откровение, она говорит: вот же, в моей жизни появился человек, оказывается, который любит меня безусловно. Но мы понимаем, когда ребенку 4 года, он может любить безусловно. Когда ему станет 14, там начнутся другие переживания. Бог тот, да, та личность, которая вот безусловно любит каждого из нас. И поэтому, приходя к Нему, мы действительно получаем, да, утешение, друзья, исцеление.
1: Отдых не в том, чтобы бежать. Отдых в том, чтобы остановиться. Остановитесь и познайте, что есть Бог, что я Бог. Ну и следующий пункт, последний, это увидеть Божие чудо. Восхититесь Божьим чудом. Посмотрите на небо, посмотрите на Божие творение вокруг. В конце концов, посмотрите на людей вокруг, ведь каждый человек – это образ и подобие Божие. Посмотрите на что-то, что вас изумит. И это будет просто прекрасным лекарством от вашей тревожности. В Псалме 64 говорится: «Вся земля полна твоей славы». Вся земля полна твоей славы. Мне кажется, это здорово нас укрепит. Так что, друзья, наслаждайтесь пением птиц, наслаждайтесь цветами, наслаждайтесь небом. Подумайте о том, как Бог удивительно все это делает. Наслаждайтесь музыкой, искусством, чем-то, вот, что действительно вас по-хорошему впечатлит. Ищите этого хорошего и доброго. А вот поменьше ужастиков в жизни, побольше хорошего и доброго.
2: Благословений вам, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что остаетесь с нами. Спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии. Сегодня у нас какой-то сбой был с выводом комментариев на экран, но, думаю,
1: мы их читали.
2: Все это решится. Да, спасибо большое. Будем идти дальше вместе, служить Богу и радоваться.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Радио «Пилигрим».

Псалом 20. Силою Господней веселится царь, радуется радостью непростой, безмерной. Все, чего желал в сердце государь, получил от неба по молитве верной. Бог благословением из небесной благости наделил избранника, возложив венец

Всевышнего и не поколеблется от врагов вовек. Ведь защита Господа никому не лишняя. Ей благословляется Божий человек. А вот злое семя, смерть другим несущее, не спасет ни стремя, ни броня, ни конь. И во время гнева Бога вездесущего будет в печи огненной пожирать огонь. Замыслы коварных понесут потери. Бог стрелою острою накажет вранье. Вознесись, о Господи, силою Твоею. Песнею прославим мы могущество Твое.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: своих принес, что Иисус с небес своих принес.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там. На правах партнеров для Wycliffe Associates.
2: Wycliffe Associates представляет Божье Слово на каждом языке. Мы верим, что эти наставления и истории заставят вас ценить Божье Слово, как никогда раньше. Это столь знакомое нам с вами Слово до сих пор недоступно для многих недостигнутых Евангелием людей. Мы верим, что каждый стих из Божьего Слова должен зазвучать на каждом языке и достигнуть каждого сердца.
1: Никогда не сдавайся. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо подлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Евреям 12:2. Недавно Эдди участвовал в семинаре «Маст» – мобилизованная помощь в поддержку перевода, организованном Wycliffe Associates в Юго-Восточной Азии. Эдди и его семья жили примерно в часе езды от места проведения, и Эдди оставил свой небольшой магазин в своем родном городе на 2 недели. Он стал настоящим вдохновением для команды, которая дружно работала над переводом книг Нового Завета. На 2-й неделе семинара «Маст» Эдди попросили поделиться своим свидетельством. Он рассказал, что в течение очень короткого времени 3 трагических события обрушились на его семью, уничтожив их сбережения и все, над чем он так усердно работал. При таких обстоятельствах многие люди смирились бы с грузом утраты и подвергли бы сомнениям свою веру, но не Эдди. Более того, вера Эдди, наоборот, стала сильнее, чем когда-либо. Ведь он горит целью перевести Библию на свой родной язык, чтобы и другие могли прочитать о спасительной благодати его Господа Иисуса Христа. После своего свидетельства Эдди спел песню с такими словами: «У Бога есть план, который больше, чем все, что мы можем представить. Я не откажусь от того, чтобы попробовать сделать все, что могу. Мое сердце покоряется Божьей воле, потому что я верю, что у Бога есть отличный план». У Эдди спросили, как он смог сохранить свою веру во время таких испытаний. Его ответ был простым и искренним. «Ничто не сравнится с тем, что Иисус перенес на кресте, чтобы спасти нас». Молитва. «Дорогой Небесный Отец, благодарю Тебя за Твое спасение. Пожалуйста, помоги мне никогда не сдаваться, но твердо действовать по Твоему плану. Я молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь».
3: Некоторые имена и названия изменены по соображениям безопасности.
2: Эта программа была предоставлена Wycliffe Associates. Поскольку миллионы людей во всем мире все еще ждут, чтобы Священное Писание заговорило на их родном языке, Wycliffe Associates работает с 1967 года над тем, чтобы ускорить перевод Писания во всех уголках Земли. Сотрудники и волонтеры Wycliffe Associates в настоящее время служат в 108 странах. Мы ускоряем перевод Библии, предоставляя технологии, обучение, ресурсы, экспертное знание и поддержку. Нами был разработан метод перевода Библии под названием «Маст». Эта методология позволяет переводить Библию за месяцы, а не за годы. Для того, чтобы ускорить перевод Библии на ваш родной язык или на язык того народа, которому вы или ваше служение готово принести Евангелие, напишите нам по адресу biblemast@gmail.com или посетите наш сайт wycliffeassociates.org.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Армения. Армения – край гор и средневековых монастырей. Земля, помнящая Великий потоп и закат древних цивилизаций. Место, где ткутся сказочные ковры. Перечислять все клише, которыми награждают этот кусочек каменистого рая, можно бесконечно долго. Армянские кулинарные традиции такие же древние, как история армянского народа. В основе их – естественность и простота вкуса. Национальная кухня Армении без преувеличения известна во всем мире. Пусть не всем известны такие блюда, как долма или хаш, но шашлык и лаваш известны и любимы в каждом уголке нашей земли. Долма – вкуснейшие армянские голубцы из виноградных листьев, фаршированные рубленым мясом. Кроме того, используются любые овощи – перец, лук, баклажаны, кабачки, помидоры. Хаш – густой наваристый бульон из говяжьих ног и хвостов, по сути, бульон для холодца. Едят его горячим, с мелко нарезанным чесноком и подсушенным лавашом. Хариса является одним из самых любимых явств армянского народа, а также является национальным блюдом. Это каша из пшеницы и мяса куриного или баранины. Хачапури – пирог или пирожки из слоеного теста с начинкой из творога или брынзы. В Армении любят также пельмени, хинкали, манты. Из кондитерских изделий популярна пахлава – пирог из множества тончайших пластов теста, пересыпанных начинкой из молотых орехов и меда. На протяжении многих веков армяне сумели сохранить свое истинное духовное богатство – религию, культуру и национальные многовековые традиции, которые соблюдаются ими вне зависимости от своего местонахождения. Армянские свадьбы являются тому ярким примером. Один из важнейших этапов армянской свадьбы – помолвка. Семья жениха собирается в доме невесты с ценными подарками и обручальным кольцом. Родители жениха ставят на стол коньяк. Если родители невесты его открывают, значит, они дают свое согласие и благословляют союз молодых. Традиционно армянские свадьбы предусматривают обряд венчания в церкви. Во время венчания невеста дает обещание быть покорной женой для своего мужа, а жених, в свою очередь, обещает быть опорой для своей будущей жены. По церковным обычаям, во время церемонии над головой молодоженов крестные держат короны. При выходе из церкви новобрачные отпускают в небо голубей как символ любви и мира. Свадебную делегацию встречает мать жениха. Она кладет на плечи молодых лаваш и кормит с ложечки медом, чтобы жизнь их была сладкой и благополучной. Затем молодоженов осыпают конфетами и изюмом для достатка. На армянской свадьбе невеста танцует одна дважды. Сначала с деньгами, это называется шабаш, затем национальный танец. Во время шабаша гости стоят вокруг девушки и кладут ей в руки деньги, пока она танцует. Перед тем, как зайти домой, жених и невеста разбивают тарелки и переступают через ее осколки. Чем больше осколков, тем более счастливой и длинной будет их совместная жизнь. К концу торжества молодожены передают неженатым и незамужним гостям таросики – маленькие декоративные сувениры, которые принесут им благополучие и скорую свадьбу. Они символизируют любовь. По преданию, незамужние девушки после этого должны увидеть своего суженого во сне. Подавляющее большинство населения Армении – христиане Армянской апостольской церкви, за которой законодательно закреплен статус Национальной церкви армянского народа, а за христианством – статус официальной религии Армении. Христианство впервые появилось в Армении в первом веке вместе с апостолами Фаддеем и Варфоломеем. А во втором и третьем веках учение Христа широко распространилось в стране. Чтобы понять значение христианства для Армении, важно вспомнить слова полководца Вартана Мамиконяна. «Враг думает, что христианство для нас – это только одежда, но он увидит, что нельзя изменить цвет своей кожи». В Армении есть предание о зарождении христианства в стране. Святой Григорий Просветитель был заточен царем Тагдатом III в темницу у подножия горы Арарат и по преданию провел там 13 лет. Он выжил благодаря женщине, которая приносила ему еду и питье. Все эти годы святой Григорий усердно молился, и его молитвы были услышаны Господом. Когда царь Тардат сошел с ума, святой Григорий сумел излечить его, и царь объявил о принятии страной христианства. Так в 301 году Армения стала первой страной, принявшей христианство как государственную религию. У каждого русского человека есть друг или знакомый, корни которого уходят именно в этот народ. Армяне уже давно живут рядом с русскими. Согласно древнеармянской мифологии, Хайк основал армянское государство и начертил его границы вокруг трех озер – Ван, Урмия и Севан, а все вместе вокруг горы Арарат. Так появилась Армения, так появились удивительные и гостеприимные люди.
1: Осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

предрассветной тишине у воды. Ощущение, как будто в раю. Ни тревог, ни суеты, ни вражды. На краю земли душа, на краю. Задаю себе вопросы опять, и в ответ на удивление молчу. Память может повернуть время вспять, но плохое воскрешать не хочу. Что искал я на земле, что нашел? За святых ли и убогих болел? На том свете, говорят, хорошо, если жил на этом, как Бог велел. Вот и солнце над водой поднялось. Это значит, еще день в дар мне дан. Это значит, чтоб со мной не стряслось, благодарен буду я небесам.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Монахи никогда не должны воспринимать свой уход в монастырь как ошибку в жизни, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. Русская православная церковь 8 октября отмечает день представления преподобного Сергия Радонежского. По словам патриарха, пример святого должен вдохновлять монашествующих. Чтобы не было никогда никакого ропота, может быть, я ошибку какую-то сделал, никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить, а в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране, сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Более 2,5 миллионов человек совершили паломничество к базилике Богоматери в городе Лухан неподалеку от Буэнос-Айреса за месяц до приезда Папы Римского, сообщает РИА Новости. По подсчетам местных властей, к базилике прибыло более 2,5 миллиона человек, сообщил телеканал. Шествие к самой почитаемой религиозной святыне страны верующие совершают каждый год, однако в этот раз людей было особенно много, причем паломничеству не помешала плохая погода, дождь и сильный ветер. Большинство людей преодолели путь в 60 километров пешком, выйдя из столичного района Линьерс на границе с провинцией Буэнос-Айрес. В этом году в шествии приняло участие так много людей, потому что скоро Аргентину посетит Папа Лев XIV, он будет в Лухане. Для многих из нас его приезд очень важен, ведь Папа Римский последний раз посетил Аргентину 40 лет назад, говорят жители Буэнос-Айреса. Чат-бот Грок, разработанный компанией AI Илона Маска, привлек большое внимание в социальных сетях после того, как назвал Иисуса Христа исторической личностью и заявил о его божественности, опираясь на библейские и исторические источники. Все началось 1 октября с публикации в социальной сети X. Пользователь попросил Грок убрать из изображения ложных богов. На исходной картинке Иисус был изображен среди различных божеств и религиозных персонажей. В ответ чат-бот создал новое изображение, на котором остался только Иисус с поднятой рукой. Публикация быстро стала вирусной и собрала миллионы просмотров. Некоторые пользователи поддержали решение Грок, другие выразили возмущение. Один из пользователей спросил чат-бота, почему он оставил Иисуса. Грок ответил, потому что просьба заключалась в том, чтобы убрать вымышленных богов. Иисус под это определение не подпадает. Церковь Solid Rock в штате Огайо, США, торжественно осветила новую исполинскую статую Иисуса Христа под названием «Люкс Мунди». 16-метровый монумент возвели взамен прежней скульптуры, которая была полностью уничтожена ударом молнии и последующим пожаром. Создатели объекта учли прежние технологические уязвимости конструкции и применили современные огнестойкие композитные полимеры вместе с металлом. Как отмечают эксперты, обновленный монумент получил кардинально иной облик и продвинутую систему молнии защиты для предотвращения повторения катастрофы. Торжественная церемония освящения масштабного религиозного комплекса привлекла внимание сотен прихожан и многочисленных местных жителей региона. Ранее прежняя скульптурная композиция на протяжении долгих лет служила неофициальным визуальным ориентиром для проезжавших водителей. Побывавший на предполагаемом месте нахождения Ноева ковчега американский пастор представил доказательства всемирного потопа. Пастор Грег Лок поделился кадрами с горы Арарат района Турции. Находясь на высоте около 2000 метров над уровнем моря, он заявил, что стоит около предполагаемого места нахождения Ноева ковчега. Пастор утверждает, что огромное количество окаменелых ракушек и морских песчаников, обнаруженных в скалах на большой высоте, служит неопровержимым доказательством всемирного потопа из книги «Бытия». В своем выступлении он категорически отверг теорию эволюции и научные представления о миллионах лет истории Земли, называя их заблуждением. По его мнению, обнаруженные геологические особенности подтверждают абсолютную истинность и историческую достоверность Библии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Долетел на звезд, но крылья опали. Я так хотел ярко сиять, но не хватало сил. И ко мне не светя, я снова небо попросил.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут я хотел бы объяснить, что слово написанное обращено ко всем, а голос Духа Святого к отдельной личности. Господи, вот Петр, Твой избранный апостол, не разумеет слова Твоего о том, что спасение Твое от века завещено не только иудеям, но всем людям. И спорит он с Тобою, что никогда не ел ничего нечистого, до тех пор, пока не откроешь Ты ему сам Духом Святым. А когда откроешь ему, то через него и остальные апостолы вдруг прозреют и увидят, что сим согласны и слова пророков. И то, что теперь явилось им новым и необычным, оказывается, уже столетиями хранилось в Твоих предсказаниях и в свитках священных. Как же слепы мы без Духа Твоего! Куда нам без Него? Он и есть тот единственный, кто наставит нас на всякую истину. При этом всем я чувствую себя уверенно только возле Твоих писаний, которые я соблюдаю от юности моей. Но говорить с Тобой боюсь, потому что Ты возьми да и скажи, если же хочешь быть совершенным. И что дальше? Как мне жить после этого Твоего обращения ко мне? Когда богатый юноша Антоний Египетский услышал однажды чтение этого текста в церкви, он понял, что в эту минуту Бог говорит ему продать имение и раздать деньги нищим. Антонию понадобилось несколько дней, чтобы исполнить повеление. Слово, написанное, обращено ко всем, а голос Твой ко мне одному. От слова еще как-то можно укрыться, а от голоса нельзя. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

судьбу свою губя. О Творце забыв, живем лишь для себя, а Бог нас любит.

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 10 октября, и тема сегодня «Демоническое признание» и место Писания, книга Деяний, 19 глава, 15 стих, где Библия говорит о злом духе, которого пытались изгнать экзорцисты. 7 экзорцистов. И эти люди слышали, как апостол Павел использует имя Иисуса и получает результат. И они решили, что ж, давайте попробуем это новое имя. И они попытались использовать имя Иисуса. Хотя самого Иисуса они не знали. И в 19 главе книги Деяний, 15 стихе, Библия говорит, «Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» Я хотел бы обратить ваше внимание на слово «знать», которое употребляется здесь дважды. Сначала демон говорит «Иисуса знаю». «Знаю» — греческое слово «геноска», которое означает «я знаю его очень хорошо». «Я его знаю определенно». Имя Иисуса не является для меня новым. Однако семь сыновей Скевы пытались изгнать демона во имя Иисуса, которого проповедует Павел. И тогда дух сказал, и Павел мне известен. Слово «известен» — греческое слово, которое означает «я недавно узнал его», наблюдая за ним. Мы видим, что служение Павла было настолько мощным, что демоны установили за ним надзор, наблюдали. Они знали имя Иисуса, и им также пришлось узнать имя Павла. А что злые духи знают о вас? И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Вы слушаете... Радио Пилигрим.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 10 октября. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Левитам 16 глава 13 стих. Согласно ветхозаветному канону, огонь на жертвеннике не должен был угасать. Это имеет великий смысл для церквей и верующих Нового Завета. В нас никогда не должен угасать огонь Святого Духа. К несчастью, существуют церкви, довольствующиеся только воскресными богослужениями. Люди только по воскресеньям ходят на служение, а все остальные дни недели огонь Духа Святого в них угасает. Мы живем в такое время, что нам необходимо построить в своей жизни жертвенник для Господа. Каков этот жертвенник? Это наше прославление, молитва, служение. Церкви не дано право не служить Богу ни на минуту. Если не в служении слова, то в молитвенном служении. Если не в молитве, то в поклонении и прославлении. Возлюбленные, если мы хотим, чтобы присутствие и сила Божья пребывали в церкви и в нашей жизни, то необходимо всегда хранить Божий огонь. Примером этому служат жизни апостолов, которые хранили горящий Божий огонь и передавали другим. Я советую духовным пастырям трудиться от всего сердца, чтобы никогда не угашать Божьего огня, а передавать его другим. Возлюбленная молодежь, призываю также вас никогда не угашать Божьего огня внутри себя, потому что написано: «Тот, кто в вас, больше того, кто в этом мире». 1 Иоанна 4:4. Да благословит вас Господь. Амен.
2: Радио Пилигрим.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Бог забрал твою боль, чтобы дать тебе любовь. Иисус принес радость и любовь для тех, кто в скорби и в печали. Когда мы доверяем себе руки Бога, Он хранит наших детей и их детей и благословляет до тысяч поколений. Услышьте, через нас, через наших детей Бог будет прославляться во веки веков. Будем служить Тебе, дом мой и я.

0: До утра. 10 октября. Бог задействует разных людей. Он поставил, дал нам различных людей, назначив одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, для того, чтобы снабдить святых всем необходимым и помогать им достигать совершенства. Послание к Ефесянам, 4 глава, стихи с 11 по 12. Расширенный перевод Библии. Бог обращается к нам различными способами, в том числе и через других людей. Это могут быть друзья или члены семьи, а также пасторы, учителя, евангелисты, апостолы и пророки. Бог наделяет этих людей особыми дарами, чтобы они учили верующих во Христа, помогая достигать совершенства, как говорится в сегодняшнем стихе. Один из даров, которым Бог наделил меня, это дар учителя. Хотя этот дар принес мне самой немало благословений, Бог дал мне его, чтобы я приносила пользу другим людям. Некоторым людям я не нравлюсь. Некоторым не нравится то, как я учу. Кто-то не верит, что Бог призвал меня к служению. Эти люди не позволяют Святому Духу осуществить в их жизни то, что Он задумал. Он действует не через меня, а через тот дар, который Он сам вложил в меня. Это касается не только меня, но и других служителей. Бог наделил их ценными дарами. Некоторые люди принимают действие этих даров, некоторые нет. Мы должны научиться принимать Божье Слово от разных людей. Мы совершаем ошибку, когда обращаем слишком много внимания на сосуд, используемый Богом, а не на то, что Он хочет дать нам при помощи этого сосуда. Я призываю вас, будьте открытыми для всех людей, которых Бог задействует, чтобы научить вас чему-то. Если не отвергайте тех, кого Он посылает, чтобы передать вам его. Божье слово на сегодня. Будьте открыты людям, которые служат вам дарами, полученными от Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Монахи никогда не должны воспринимать свой уход в монастырь как ошибку в жизни, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. Русская православная церковь 8 октября отмечает день представления преподобного Сергия Радонежского. По словам патриарха, пример святого должен вдохновлять монашествующих. Чтобы не было никогда никакого ропота, может быть, я ошибку какую-то сделал, никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить, а в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране, сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Более 2,5 миллиона человек совершили паломничество к базилике Богоматери в городе Лухан неподалеку от Буэнос-Айреса за месяц до приезда Папы Римского, сообщает РИА Новости. По подсчетам местных властей, к базилике прибыло более 2,5 миллиона человек, сообщил телеканал. Шествие к самой почитаемой религиозной святыне страны верующие совершают каждый год, однако в этот раз людей было особенно много, причем паломничеству не помешала плохая погода, дождь и сильный ветер. Большинство людей преодолели путь в 60 километров пешком, выйдя из столичного района Линьерс на границе с провинцией Буэнос-Айрес. В этом году в шествии приняло участие так много людей, потому что скоро Аргентину посетит Папа Лев XIV, он будет в Лухане. Для многих из нас его приезд очень важен, ведь Папа Римский последний раз посетил Аргентину 40 лет назад, говорят жители Буэнос-Айреса. Чат-бот Грок, разработанный компанией AI Илона Маска, привлек большое внимание в социальных сетях после того, как назвал Иисуса Христа исторической личностью и заявил о его божественности, опираясь на библейские и исторические источники. Все началось 1 октября с публикации в социальной сети X. Пользователь попросил Грок убрать из изображения ложных богов. На исходной картинке Иисус был изображен среди различных божеств и религиозных персонажей. В ответ чат-бот создал новое изображение, на котором остался только Иисус с поднятой рукой. Публикация быстро стала вирусной и собрала миллионы просмотров. Некоторые пользователи поддержали решение Грок, другие выразили возмущение. Один из пользователей спросил чат-бота, почему он оставил Иисуса. Грок ответил, потому что просьба заключалась в том, чтобы убрать вымышленных богов. Иисус под это определение не подпадает. Церковь Solid Rock в штате Огайо, США, торжественно осветила новую исполинскую статую Иисуса Христа под названием «Люкс Мунди». 16-метровый монумент возвели взамен прежней скульптуры, которая была полностью уничтожена ударом молнии и последующим пожаром. Создатели объекта учли прежние технологические уязвимости конструкции и применили современные огнестойкие композитные полимеры вместе с металлом. Как отмечают эксперты, обновленный монумент получил кардинально иной облик и продвинутую систему молнии защиты для предотвращения повторения катастрофы. Торжественная церемония освящения масштабного религиозного комплекса привлекла внимание сотен прихожан и многочисленных местных...

возьмут.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов, а на ваши вопросы отвечает Алексей Коломитцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, насколько обоснованным является практика молитвы отречения с обязательной фразой «Во имя пролитой крови Иисуса Христа»?
1: Наша духовная жизнь имеет такую особенность. Она может быть настоящей, сердечной, живой, или же она может превратиться в пустое, часто потерявшее свой смысл подражание кому-то. Что-то подобное, наверное, происходит и вот с такой молитвой, молитвой отречения, или же молитвой, в которой используется фраза «Во имя пролитой крови Иисуса Христа». Писание говорит о том, чтобы мы молились во имя Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа, которая была пролита на Голгофском кресте, она ознаменует собой жизнь Его, которая была отдана за нас. Вот почему мы и вспоминаем во время вечери Господней, вспоминаем пролитую кровь, которая была знаком завета, Нового Завета, который Бог через Иисуса Христа заключает с верующими в Него людьми. Но здесь нужно отметить очень важную деталь. Дело в том, что сама фраза «во имя Иисуса Христа» или же «во имя пролитой крови Иисуса Христа», она не обладает никаким магическим действием. Мы имеем право обращаться к Богу в молитве только через Иисуса Христа и только благодаря тому, что Он пролил за нас кровь, то есть отдал жизнь за нас. Поэтому каждый раз, когда человек приходит в молитве и что-либо просит у Бога вообще, он может у Него просить только на основании пролитой крови, только на основании жертвы, которая была принесена. Иначе у нас нет доступа к Богу вообще. В послании к Евреям, 4 главе, сказано, что у нас есть дерзновение приходить к престолу благодати только благодаря тому, что Иисус Христос является нашим первосвященником или посредником между нами и Богом, посредником, который примирил нас с Богом, посредником, который очень хорошо знает наши нужды, посредником, который отдал свою жизнь для того, чтобы ввести нас вот туда, в славное присутствие Бога. Поэтому, говоря о любой молитве, любая молитва, конечно же, должна произноситься или должна выражаться только с осознанием того, что благодаря жертве Иисуса Христа я могу молиться. Есть еще вторая деталь этой молитвы, это молитва во имя Иисуса Христа. Молитва во имя Иисуса Христа означает практически, что я прошу не того, что мне нужно, а я прошу того, что хочет Иисус. Вот почему чрезвычайно важно каждый раз, когда мы молимся, смотреть на наши нужды и предстоять перед Богом для того, чтобы проверять, а является ли эта просьба соответствующей Божьей воле. Потому что только тогда мы можем с уверенностью говорить: «Я прошу тебя об этом во имя Господа Иисуса Христа». Здесь, правда, в вопросе есть еще одна деталь. Меня спрашивают о молитве отречения. Как я уже сказал, к великому сожалению, молитва иногда, если не сказать часто, превращается в ритуал. И вот существует распространенное такое мнение, что для того, чтобы молитва была особенно сильной, для этого нужно вот особенные слова говорить. Например, я отрекаюсь от чего-то, или я вот во имя пролитой крови, или я во имя Иисуса Христа. Нам нужно подходить к этому разумно, рационально. Если от чего-то нужно отречься, от этого нужно отречься. От этого нужно, по этому вопросу нужно принять решение. В принципе, слово «покаяние», которое переводит греческое слово «метаноя», оно в своем корне и означает отречение. Оно означает отказ от прежнего образа жизни и посвящение себя новому образу жизни. Поэтому любое покаяние невозможно без отречения от того, что делалось неправильно. Усиливать это какими-то дополнительными словами, вот я отрекаюсь, я вот, это уже если человек действительно очень эмоционален, и для него это естественно, это не повредит, здесь нет ничего страшного. Но если человек вкладывает какой-то особый смысл в слово «отрекаюсь», вот здесь уже мы расходимся с сутью того, о чем говорит Писание. Иисус сам говорит: «А молясь, не говорите лишнего, как это делают язычники». Не думайте, что в многословии своем вы будете услышаны. Не думайте, что, произнося специфические слова, вы найдете ключик, который откроет вам вот эту дверь к небесным благословениям. Молитесь Богу в сокрушении вашего сердца, с настоящим покаянием. Молитесь через Иисуса Христа и во имя Иисуса Христа, который отдал свою жизнь для того, чтобы стать вашим спасителем. Благослови вас Бог.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, на нашем сайте слово.орг вы можете узнать намного больше, что говорит Библия. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Второе пришествие. В одном из американских рассказов времен работорговли описан такой эпизод. Группа рабов переносила мешки с хлопком, довольно тяжелые ноши. Все они были согбенны, усталы, но среди них выделялся молодой широкоплечий негр. Он высоко держал свою голову, и некто спросил у надсмотрщика: «Кто этот негр, не похожий на других?» «Это сын африканского царя, взятый в плен и проданный в рабство. Он до сих пор не может примириться с мыслью, что уже не царевич. Как часто мы, христиане, забываем, что являемся сыновьями и дочерьми царя царей, что мы некогда будем царствовать с ним. Так не будем же в трудную минуту опускать головы, избавление близко».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Псалом 120. Возвожу свои очи горам. Бог — надежда моя и защита. Его небо — божественный храм. Благодать его всюду излита. Не воздремлет хранящий меня, и мои не колеблются ноги. В чистоте свое сердце храня, упование мое только в Боге. Он есть сень моя с правой руки, удалит он и страх, и тревогу. Даже звезды, его маяки, мне укажут к жилищу дорогу. Солнце в полдень меня не сразит, ни луна среди сумрака ночи. Он от зла мою душу хранит, постоянно на мне его очи. Среди гор и лесов и пустынь будет он охранять выхождение. Сон в ночи и мое пробуждение на все дни и вовеки. Аминь.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Радио Пилигрим. Радио Пилигрим. Радио хорошего настроения.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Монахи никогда не должны воспринимать свой уход в монастырь как ошибку в жизни, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. Русская православная церковь 8 октября отмечает день представления преподобного Сергия Радонежского. По словам патриарха, пример святого должен вдохновлять монашествующих. Чтобы не было никогда никакого ропота, может быть, я ошибку какую-то сделал, никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить, а в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране, сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Более 2,5 миллиона человек совершили паломничество к базилике Богоматери в городе Лухан неподалеку от Буэнос-Айреса за месяц до приезда Папы Римского, сообщает РИА Новости. По подсчетам местных властей, к базилике прибыло более 2,5 миллиона человек, сообщил телеканал. Шествие к самой почитаемой религиозной святыне страны верующие совершают каждый год, однако в этот раз людей было особенно много, причем паломничеству не помешала плохая погода, дождь и сильный ветер. Большинство людей преодолели путь в 60 километров пешком, выйдя из столичного района Линьерс на границе с провинцией Буэнос-Айрес. В этом году в шествии приняло участие так много людей, потому что скоро Аргентину посетит Папа Лев XIV, он будет в Лухане. Для многих из нас его приезд очень важен, ведь Папа Римский последний раз посетил Аргентину 40 лет назад, говорят жители Буэнос-Айреса. Чат-бот Грок, разработанный компанией AI Илона Маска, привлек большое внимание в социальных сетях после того, как назвал Иисуса Христа исторической личностью и заявил о его божественности, опираясь на библейские и исторические источники. Все началось 1 октября с публикации в социальной сети X. Пользователь попросил Грок убрать из изображения ложных богов. На исходной картинке Иисус был изображен среди различных божеств и религиозных персонажей. В ответ чат-бот создал новое изображение, на котором остался только Иисус с поднятой рукой. Публикация быстро стала вирусной и собрала миллионы просмотров. Некоторые пользователи поддержали решение Грок, другие выразили возмущение. Один из пользователей спросил чат-бота, почему он оставил Иисуса. Грок ответил, потому что просьба заключалась в том, чтобы убрать вымышленных богов. Иисус под это определение не подпадает. Церковь Solid Rock в штате Огайо, США, торжественно осветила новую исполинскую статую Иисуса Христа под названием «Люкс Мунди». 16-метровый монумент возвели взамен прежней скульптуры, которая была полностью уничтожена ударом молнии и последующим пожаром. Создатели объекта учли прежние технологические уязвимости конструкции и применили современные огнестойкие композитные полимеры вместе с металлом. Как отмечают эксперты, обновленный монумент получил кардинально иной облик и продвинутую систему молнии защиты для предотвращения повторения катастрофы. Торжественная церемония освящения масштабного религиозного комплекса привлекла внимание сотен прихожан и многочисленных местных жителей региона. Ранее прежняя скульптурная композиция на протяжении долгих лет служила неофициальным визуальным ориентиром для проезжавших водителей. Побывавший на предполагаемом месте нахождения Ноева ковчега американский пастор представил доказательства всемирного потопа. Пастор Грег Лок поделился кадрами с горы Арарат района Турции. Находясь на высоте около 2000 метров над уровнем моря, он заявил, что стоит около предполагаемого места нахождения Ноева ковчега. Пастор утверждает, что огромное количество окаменелых ракушек и морских песчаников, обнаруженных в скалах на большой высоте, служит неопровержимым доказательством всемирного потопа из книги «Бытия». В своем выступлении он категорически отверг теорию эволюции и научные представления о миллионах лет истории Земли, называя их заблуждением. По его мнению, обнаруженные геологические особенности подтверждают абсолютную истинность и историческую достоверность Библии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Радио Пилигрим. Слушайте нас внимательно. Читаем вместе.
1: Радио Пилигрим представляет книгу Джона Бивера «Афабель».
2: Это история о пяти друзьях, которые когда-то жили в провинции Эндель.
3: Эндель?
2: Посмотри сюда на запад. Там, за равнинами, за великой рекой Эдонга. Когда-то я был учителем и директором школы Энделя. И эти пятеро были для меня особенными учениками. Их звали «Обманутый», «Робкая», «Эгоист», «Благотворительность» и «Независимый».
3: Интересные имена.
2: И они тоже являются частью моей истории. Понятно, что обладатели таких имен не очень-то хорошо ладили между собой. Но им нужно было этому научиться, потому что в последний год учебы их избрали в совет класса. Всех, кроме «Независимого». Я лично назначил его на должность, которую я называл «приемщик жалоб».
3: То есть он должен был разбираться с жалобами учеников?
2: Да, эта работа должна была растопить сердце Независимого.
3: Ха. И долго вы работали директором?
2: Это история, Питер, а не интервью.
3: Ладно, простите. Продолжайте, я слушаю.
2: С самого рождения эти дети считались гражданами города Афабель, и их сразу же приводили в Эндель, где о них заботились кормилицы царя. В возрасте 5 лет они начинали учиться в школе Энделя. А теперь, ребята, раскройте книгу древних писаний. Там вы найдете много прекрасных. Все учителя обучали своих учеников путям царя Джейлина, чтобы подготовить их к царскому экзамену служения. Те из инделитов, которые избирали следовать за Джейлином, становились гражданами города Афабель и пребывали в радости, в мире и присутствии самого царя Джейлина. А те инделиты, которые начинали бунтовать и жить по-своему, изгонялись в землю Лоун, пустынную местность, где царит непроглядная тьма и пустота, и где правит князь Дейгон, черный правитель земли Лоун. Меня назначили наставником этих 5 лидеров. Это был их последний вечер перед выпуском. Все 5 взошли на вершину горы и развели там костер.
4: Мне всего этого будет так не хватать.
5: Робкая, нужно радоваться, друг мой. Наконец-то мы этого достигли.
6: Я согласен с обманутым. Мы еле-еле окончили этот институт.
7: Так ведь ты там почти не бывал, Независимый.
8: А знаете, может быть, мы в последний раз собрались все вместе.
9: Благотворительность права.
7: Нет, мы еще увидимся.
8: Но все будет уже по-другому.
9: Есть идея. Давайте мы все вырежем наши инициалы на том большом дереве. Это всегда будет нам напоминать друг о друге.
7: Отличная идея, Робкая.
9: Правда? Спасибо.
8: А что, если мы будем приходить сюда каждый год?
7: Вот это разговор.
9: Прекрасная идея, благотворительность. Независимый?
6: Хорошо.
7: Значит, решено. Я первый вырежу свои инициалы.
6: Вот, возьми мой нож.
7: Премного благодарен.
5: А чтобы было интересней, мы можем из наших инициалов составить слово. Например, Берон или Ребон.
9: Ну это же бессмыслица.
8: А как насчет Анебр? Хотя в этом слове тоже никакого смысла.
7: Но оно будет иметь смысл, когда мы сюда вернемся.
9: Я за слово благотворительность.
5: Согласен.
7: Ну что ж, хорошо. Пусть будет Онебр. А я начну со своей буквы вот здесь.
9: А знаете, когда-нибудь эта надпись устареет.
7: Что ты имеешь в виду?
9: Помните, Сейджис говорил, что царь Джейлин изменит наши имена, когда мы прибудем в Афабель.
5: С именем обманутый я очень на это рассчитываю.
8: Теперь твоя очередь вырезать свои инициалы.
5: Отлично. Я оставлю здесь место для твоих инициалов, Независимый.
6: Спасибо.
9: Как бы мне хотелось иметь такое имя, как у тебя, благотворительность.
5: Согласен. А не хотелось бы иметь имя, как у меня, обманутый. Всю свою жизнь мне пришлось доказывать, что это не так. Не стоит слушать этого парня, он обманутый. Вот поэтому я так усердно учился и пытался найти истину.
8: И?
5: Я понял, что Джейлин – царь великой благодати. Без его благодати я – ничто. Но я об этом не слишком переживаю. В конце концов, Джейлин хочет, чтобы мы весело жили здесь, в Энделе. И для этого и нужно прощение. Я рассчитываю, что Джейлин даст мне какое-нибудь удивительное имя. Например, просвещенный или мудрый.
8: А я помню, что Сейджис что-то говорил о том, что благодать нельзя получить впустую.
5: Без проблем. У меня здоровое восприятие благодати.
8: Хм. Независимый, теперь твоя очередь вырезать свои инициалы.
7: Спасибо. У меня тоже не такое уж расчудесное имя «Эгоист». Это может повредить моей политической карьере.
8: Ну так ты ведь и так староста группы. Кажется, в этом твое имя тебе не помешало.
7: Да, но это потому, что я уже перерос свою эгоистичность. Я полон сострадания.
10: А, вот почему ты организовал сбор одежды для нуждающихся.
7: Совершенно верно.
10: И как раз перед выборами старост.
7: Правильно. Постой-ка.
8: Значит, ты хочешь стать?
7: Я бы хотел стать мэром Энделя. Но почему бы и нет? Вы же все за меня проголосуете, правда? Правда?
9: Конечно,
10: да, конечно, я за тебя проголосую.
8: Конечно.
9: Теперь твоя очередь, благотворительность, твои инициалы.
8: Давай сначала ты.
9: Ладно, хорошо. Я оставлю место для твоей Б.
8: А кем бы ты хотела стать, робкая?
9: Когда-нибудь я хотела бы стать учителем. Мне очень нравится узнавать все новое о Джейлине. И посчитала бы большой честью рассказывать о нем другим людям. Мне так нравились наши занятия, особенно те, которые проводил Сейджис. Надеюсь, у меня получится вдохновлять учеников так же, как и он. Все, я закончила. Теперь твоя очередь, благотворительность.
8: Спасибо. А какие у тебя планы, обманутый?
5: Еще не знаю, но я планирую достичь успеха.
8: Все.
5: Давайте произнесем это слово вместе.
8: Онедр.
9: Благотворительность, ты у всех расспросила, кто чем хочет заняться. А что планируешь ты?
8: Еще не знаю. Но мне всегда нравилось готовить.
7: Открой ресторан. Со всей мудростью Джейлина у тебя это отлично получится.
10: Согласен.
9: Правда.
8: Да погодите. Мы еще не слышали о твоих планах, независимым.
6: Да. Кажется, я здесь единственный, кому нравится собственное имя. Зачем мне его менять? Мне всегда нравилось быть самому себе начальником. Начать собственный бизнес.
5: Хм. Независимый бизнесмен.
6: Умно.
8: Из тебя выйдет великолепный бизнесмен. Это сразу видно. Только подумайте. Со всеми нашими знаниями о Джейлине мы можем... Независимый.
6: Думаю, пришло время вам всем кое-что сказать.
8: Что?
6: Я не верю в Джейлина.
9: О, нет.
6: Что? Я считаю, что все эти истории всего лишь миф. Это просто какая-то программа, с помощью которой учителя могут нас воспитывать. Я вообще не верю в существование Афабеля.
7: И давно ты это от нас скрываешь?
6: Я уже давно держу это в тайне.
8: Но что же заставило тебя отвернуться от Джейлина?
6: Это Джейлин отвернулся от меня.
8: Что? Зачем же ты такое говоришь?
6: Когда я был маленьким, я заблудился в лесу. Я взывал к Джейлину, чтобы он пришел и спас меня. Я хотел увидеть Джейлина. Более того, он мне был необходим. Но он так и не пришел. В конце концов, меня нашел один школьный учитель. Но я задумался, существует ли вообще этот Джейлин?
9: А ты не думаешь, что, возможно, Джейлин и послал тебе на помощь того учителя?
6: А ты не думаешь, что, возможно, никакого Джейлина не существует?
8: Независимый, ты сидишь здесь сегодня только потому, что Джейлин реален. Мы не можем диктовать ему, как он должен отвечать нам.
6: Ладно, говорю же вам, все это миф. Вы должны освободиться от своего узкого мышления. Вы все найдите свою собственную истину.
8: Не глупи.
6: Да, вы все тут глупцы. А Сейджис – великий учитель глупцов.
5: Думаю, нам не стоит продолжать эту беседу.
7: Что ты делаешь?
5: Предлагаю перейти к чему-то более интересному. Это нам поможет.
7: Это то, что я думаю?
5: Ну, если ты думаешь, что это Элли, ты не ошибаешься. Этот особый сладкий напиток поможет нам отпраздновать встречу.
8: Это не очень хорошая идея. Нам уже пора собираться домой.
6: Благотворительность. Ты хотя бы раз можешь подумать самостоятельно. Один глоток тебе не повредит. Знаешь, кажется, пришло время спуститься тебе со своего трона высокомерия и доказать, что ты обычный человек, как все мы.
5: Хорошо сказано.
8: Мне нечего вам доказывать.
6: Я попробую, обманутый. Подай-ка сюда.
5: Вот, возьми.
6: Эгоист?
7: Я, ну, вообще-то...
9: Эгоист? Нет, это слово, которое тебе подойдет.
7: Да. Нет, то есть, да, ты права, робкая, я собирался сказать нет. И если когда-нибудь в будущем об этом зайдет разговор, я хочу, чтобы вы все запомнили, что я сказал здесь сегодня.
5: Что он сказал?
9: Он ответил нет.
6: А, благотворительность?
8: Нет, я не хочу.
9: Молодец, и я тоже не хочу.
6: Ха, вы многое теряете.
9: Знаете, я думаю, вам не обязательно это делать.
8: Обманутый, с тобой все в порядке?
5: Конечно, я наверху блаженства.
7: Что-то быстро.
9: Он много выпил, и ему ударило по мозгам.
5: Благотворительность, потанцуем?
8: Нет, я не думаю. Обманутый! Осторожно, камень! Ты слишком близко подошел к костру!
11: О чем ты говоришь? У меня все как в
8: конце! Осторожно! Осторожно!
11: Держись, надо говорить! Помогите кто-нибудь!
8: Все сюда! Помогите мне его вытащить!
7: Тяните! Руку давай, быстро!
8: Одеяло!
7: Вот!
4: Ну же!
8: Обманутый! Ты как?
7: Вот дурачок.
8: Ему нужна медицинская помощь. Посмотрите, какие ожоги, все руки обожжены.
7: Ты можешь передвигаться, дружище?
4: Он слишком пьян, чтобы идти.
8: Мы снесем его с горы на руках.
7: Если мы по пути кого-то встретим, пожалуйста, не говорите им, что я был в компании, где пили Эйлию, пожалуйста.
8: О, эгоист. Вот, вы с независимым понесете обманутого на руках. Ему срочно нужно оказать помощь.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброе утро всем, друзья!
2: 10 октября, суббота.
1: Друзья, да, сегодня у нас с вами 10 октября, суббота. Ну и у нас с вами сегодня хороший духовный разговор на серьезную духовную тему, касающуюся ни много ни мало нашего здоровья.
2: Ну, прекрасно. Подключайтесь к этому диалогу, друзья. Всех приветствуем. Приветствуем слушателей студии «Пилигрим». Приветствуем слушателей радио «Чистая волна FM». В студии сегодня Юрий, Елена Кривонос. Ну что ж, в преддверии всех вот этих холодных времен, когда вирусы выходят
1: на охоту.
2: Давайте поговорим о здоровье, о библейском здоровье.
1: Друзья, не просто о здоровье. Мы поговорим с вами о нашем психическом здоровье.
2: О, еще лучше.
1: О здоровье нашей души, надо так сказать, потому что психия – это греческое слово, обозначающее душу. Поэтому, когда речь идет о психическом здоровье, речь идет о душе. И мы с вами о душе поговорим, о душевном здоровье нашем и что помогает этому душевному здоровью, ну, быть в порядке. И проблем таких достаточно много, друзья. Если мы посмотрим с вами на статистику, то сможем увидеть, что людей, страдающих в той или иной мере какими-то психическими расстройствами, ну или расстройствами психического характера, не обязательно это серьезные заболевания, их достаточно много. Но вот смотрите, по данным ВОЗ на 2025 год, более 1 миллиарда человек живут с психическими расстройствами. То есть с душевными расстройствами живут. Более 1 миллиарда. Каждый восьмой. Вот вам, пожалуйста. Это составляет около 14% населения планеты. А кроме того, душевные расстройства распространяются. Ну, в смысле, увеличивается их количество. Например, если брать 23-й год статистику и 1990-й, то количество их выросло примерно в 2 раза. Вот вам, пожалуйста. Но еще. Основные причины нетрудоспособности. Психические расстройства являются второй по значимости причиной долгосрочной нетрудоспособности в мире. Вот представляете, мы-то думали, человек просто работать не хочет. А он нетрудоспособен. Вот у него такое состояние душевное, что он не способен работать. Нам кажется, ну вот, надо же, бывают люди с тонкой душевной организацией. А нет, это не тонкая душевная организация, это вот проблема с нервами, например. Или пережитый стресс, или просто какие-то заболевания. А в 23-м году душевные расстройства заняли 5-е место среди всех причин глобального бремени болезней. То есть это когда человек вынужден тратить на свое здоровье. Болезнь налагает на него и на его семью определенное бремя.
2: Вам, пожалуйста. Как вы относитесь к этой расхожей фразе о том, что все болезни от нервов?
1: Я думаю, что это не просто расхожая фраза. Это, скорее всего, некий врачебный вывод. Кто-то говорит, еще сюда нужно подключить болезни от удовольствия. Есть от нервов, а есть от удовольствия, когда мы не воздержаны в чем-то, в еде или в питье, или вот в каких-то других действиях. А так...
2: Ну, есть наследственность какая-то, она передается,
1: да, безусловно,
2: генетически.
1: Генетически, простите, есть болезни, их немало, но не настолько много. А вот то, что нервная система наша оказывается не готова к определенным вызовам времени, это факт. Слишком быстро мир меняется, понимаете? Слишком многое в нем происходит, возможно, от этого. И, как говорится в Слове Божьем, в Откровении люди издыхали от тех бедствий, которые на них навалились. И дело в том, что даже не от самих бедствий, каких там, как, например, потоп или пожар, или какие-то конфликты, а от ожидания этих бедствий. То есть люди в таком глубоком тревожном состоянии.
2: Слушайте, ну вот слова депрессия, выгорание и вот подобные им я вообще стала слышать, ну, не так давно, может быть, лет 10-15 назад. До этого даже они как-то, ну, и не звучали.
1: Ну, может быть, на что-то не обращалось внимания, может быть, что-то...
2: Но теперь это повсеместно, теперь да. Это касается теперь любого возраста, это не только взрослых людей, это подростковая депрессия, это и... Прямо об этом стали много говорить и много
1: сталкиваться. Можно, конечно, на это смотреть как на какую-то блажь, можно, конечно, смотреть на это... с точки зрения, ну, как бы не понимая. Но на самом деле проблема есть, и проблема себя демонстрирует, и проблема усугубляется. Каковы причины ее возникновения или, скажем, ее усугубления? Ну, наверное, скорее нам скажут статисты, доктора и люди, которые больше исследуют этот вопрос. Безусловно, сюда надо добавить еще это духовную составляющую. Как сказано в Писании, в последнее время дьявол выйдет как не просто как рыкающий лев, да, он выйдет в ярости, чтобы, ну, скажем так, понимая, что остается ему мало времени, вот вместе со всей своей демонической духовной армией будет влиять на людей. И, безусловно, здесь Церковь Божия вступает в противостояние с этой силой для того, чтобы, ну или скажем так, используя свои инструменты для того, чтобы останавливать эти процессы, не давать им проникать достаточно глубоко, в том числе и в церковь. Хотя трудности бывают и у людей верующих в этом плане, безусловно. Но я вам скажу, что очень многие трудности мы готовы перенести. Нам иногда не хватает свободы, смелости, а иногда мы просто находимся в какой-то стрессовой ситуации, из которой нам нужно показать выход, помочь, выйти из нее и укрепить нас силами духовными, практиками духовными, о которых мы сегодня и поговорим.
2: Я смотрю, даже семь, тема наша называется сегодня «Семь духовных практик для управления».
1: Укрепление.
2: Для укрепления психического здоровья.
1: Вот так, ну, нашей нервной системы или нашей души, как хотите, давайте скажем. И то, и другое взаимосвязано. То есть мы берем термин научный, мы берем физиологию, нервную систему нашу, ну и, безусловно...
2: А основание библейское.
1: Основание, да, у нас библейское. Ну, если говорить о способах. Первый из них – это, конечно же, молитва. Молитва как общение с Богом. Все мы согласимся с тем, что хороший разговор нам помогает. Нередко вы слышите фразу в каких-нибудь фильмах или просто в быту: «Не хочешь ли об этом поговорить?» Я помню песню христианскую молодежную. Когда-то ее пели. Там были такие слова: «Я хочу с тобой поговорить».
2: Да.
1: И там как раз вот о таких душевных переживаниях. И «с тобой поговорить» — это «с Богом поговорить». И молитва как разговор с Богом — это тоже, ну, скажем так, хорошая практика для нашего душевного исцеления. Когда мы можем Богу открыть наши мысли, наши тревоги, наши переживания, наши заботы. И Он таки готов нас выслушать лучше всякого психолога. И кроме того, Бог не обвиняет нас, когда мы приходим к Нему с нашими тревогами. Вот как раз нередко близкие люди, наши даже друзья, могут обвинить нас, ну, даже в нашем неверии, например. А Бог нет, Бог принимает, Бог выслушивает. Что мы можем принести Ему? Ну, мы можем принести Ему все в нашей молитве. Молитесь обо всем, во всякое время. Где бы мы ни находились, мы можем молиться обо всем, что нас волнует. Как пишет апостол Павел к филиппийцам, чтобы мы не заботились ни о чем, но всегда в молитве с благодарением приносили наши желания, открывали наши желания Богу. Но и вопрос не только желания каких-то практического характера, но и мы же ищем у Бога утешения. И Бог принимает эти молитвы. Не для того, чтобы упрекнуть нас, а для того, чтобы укрепить нас. И поэтому это всегда хорошо в молитве приходить к Богу в наших тревогах. Никогда уже совсем припечет, друзья, а когда уже паника настолько охватывает душу, что плохо человек соображает и думает. А когда появляются какие-то первые мысли, тревоги, переживания, когда у кого-то они появляются, мы можем молиться.
2: Ну, интересно, что Бог всегда поймет нас так, как есть действительно на самом деле. Потому что иногда даже человеку, даже очень хорошему или близкому человеку, мы порой не можем просто объяснить свое состояние так или есть причины какие-то. А с Богом в этом вопросе очень легко. Но иногда даже просто вот высказать кому-то, просто рассказать свои переживания, это уже помощь. А когда еще тебя понимают?
1: А мы можем быть уверены, что Бог нас совершенно понимает. И не просто совершенно понимает, абсолютно не упрекает никогда в наших печалях и в наших тревогах. Вот Дух Божий, Он как лучший психотерапевт. И всегда откроет перед нами лучший выход из нашего состояния, покажет нам, в чем наше заблуждение, в чем наши тревоги, или даже, ну, скажем так, поведет нас, ну, даст нам свободу посетить доктора, врача. Угу. То есть нередко какая-то бывает медикаментозная составляющая, бывают самые разные болезни, которые влияют на нашу нервную систему, вызывая всевозможные панические атаки. И купировать эти заболевания – это значит помочь себе самому справиться в том числе и с душевными переживаниями. Ну, есть немощь плоти нашей, к сожалению, взаимосвязано все и душевное, и плотское. Что ж, это первый такой способ. Следующая практика духовная.
2: Может, прервемся на музыкальную паузу?
1: И это тоже здорово, друзья. Давайте послушаем хорошую песню в исполнении Сергея Бриксы, а после вернемся в тему.
0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
2: Продолжаем наш прямой эфир. Приветствуем всех, кто присоединился к нашему разговору. Говорим о семи духовных практиках для укрепления нашего психического здоровья. В студии Юрий и Елена Кривонос. Ну, конечно, все эти духовные практики на основании Священного Писания, на основании Библии.
1: Да, друзья.
2: Едем дальше.
1: Едем дальше. Но вторая практика – это размышление над Священным Писанием. Угу. Много всяких, кстати, существует таких лайфхаков, как справиться с тревожностью. Кто-то говорит «смотрите на все белое», кто-то говорит «дышите глубоко». Но нам предлагается размышлять, открывать Библию и направлять глаза свои на Священное Писание. Тем более, это помогает тем, кто со Священным Писанием знаком, когда ты встречаешь знакомые слова, когда они начинают поддерживать тебя. Слово Божие так удивительным образом устроено, что оно само по себе нас укрепляет, нас воодушевляет, нас поддерживает, нас лечит, если хотите. Ну а что лечит в первую очередь, как не наши тревоги и переживания, наши духовные раздвоенности, если можно выразить так. А особенно, когда есть реальное противодействие со стороны демонических сил, здесь Священное Писание просто неоценимо. И не просто для того, чтобы держать его в руках, да, вот как некий такой атрибут изгнания, талисман, да, который можно поднять вверх так и что-то там сказать. Ну, если у кого-то работает, и то хорошо, понимаете. А читать слово, вот это важно. Понимаете, слова, глубоко формируют нашу нервную систему. Угу. Они, скажем так, с помощью них внутри нас, в нашей голове, происходит строительство. Угу. Когда соединяются нейронные связи, когда восстанавливаются какие-то важные и в результате чего-то потерянные. Слова — это, скажем так, такие разведчики, путеводители, путепроводчики, которые соединяют между собой всю нашу нервную систему, помогая нам осознавать, что с нами, где мы находимся, что нам делать.
2: Так может, тогда просто читать? Почему именно Священное Писание?
1: Ну, просто читать о чем?
2: Просто что-то читать, но если сами слова формируют что-то в нашей голове, в нашей нервной
1: системе. Ну, я вам скажу, можно просто читать и просто слушать, но тогда мы можем наслушаться всякого. И нам станет еще тревожнее и еще тяжелее. А когда речь идет о Слове Божьем, то тогда вот как раз это слово нас начинает укреплять силы Божьей.
2: Потому что оно Божье, да. Потому что Божье. За этими словами стоит сам Бог. И тот Бог, который Вселенную сотворил Словом. То есть Он из ничего вышло что-то просто по Слову Божьему. Поэтому даже если мы в каком-то тупике, то у нас есть надежда на Слово Божие, которое Он может произнести в нашу жизнь.
1: Ну, я скажу, что есть люди, которые слушают радио «Пилигрим», просто занимаясь чем-то. И, слушая наше радио, вот люди, как мне говорил один человек, я нахожусь в таком хорошем расположении духа, Я спокоен, я что-то делаю. А особенно у нас есть канал, где идет круглосуточное чтение Священного Писания.
2: Да. И, ну, вот, два канала.
1: Да, один с планом победы, да, для того, чтобы следовать определенному расписанию, а другой вот просто постоянно слушать одно за одним. И ты слушаешь и делаешь свое дело, а Слово Божие делает свое в твоем сердце, проникая в него и направляя твои мысли на что-то доброе, поправляя, если что происходит. И мне думается, что если бы нам больше занимать свое сердце, свой разум Божьим Словом, возможно, тогда какие-то недобрые переживания, ну, просто минуют нас, как переживания. Как обстоятельства, может быть, и нет, но как переживания минуют. А есть еще другие способы, ну, например, записывать какие-то слова от Господа, выделять, садиться с маркером, выделять в вашей Библии слово, которое вас особенно вдохновляет, уделять ему время. Слово твое лекарство для тела моего, говорит псалмопевец, но если оно лекарство, ну почему бы это лекарство не принимать? Это будет хорошо. Есть подход медитационный, когда человек читает, размышляет, задумывается, позволяет мыслям неспешно течь и Духу Божьему говорить в сердце. А я думаю, что это тоже очень хорошее направление. Поэтому, друзья, когда речь идет о душе, как раз-таки нужно не торопиться.
2: И брать Священное Писание в руки и спокойно так читать.
1: Спокойно так читать. Нам именно не хватает как раз этого спокойного времени. Следующий пункт, который, как мне думается, будет для нас полезен, это пение, духовная музыка или прославление, когда вы включаете песни и слушаете их, и они вас утешают, они вас радуют, они вас вдохновляют, назидают, ну, как хотите, много что исцеляют. Делает песня, исцеляет.
2: Слушайте, даже люди вот в военное время часто песня очень сильно ценилась, обычная песня, это не обязательно песня о чем-то таком духовном, да, просто песня о жизни, о семье, о любви, о детях, о дружбе. Она как будто бы вот успокаивала. И часто много в тех же окопах, сколько мы знаем этих историй, еще с Великой Отечественной войны, люди пели.
1: Люди пели. А причем,
2: прям потребность какая-то,
1: причем
2: да?
1: Причем пели самые разные песни. Вы вспомните фильм «В бой идут одни старики». Ведь там не только что-то героическое, там просто смуглянка, пожалуйста.
2: Да. Собирала виноград.
1: Собирала виноград. Песня про любовь.
2: Да.
1: Потом, пожалуйста. И Божьи песни или песни духовные, они наполнены Его любовью, Его присутствием, Его благостью, утешением, совершенно другими переживаниями. Царствие Небесное — это же царствие мира, любви, покоя, терпения, благости, милосердия. Вот вам, пожалуйста. И, собственно, песни этого царствия, они это самое и несут. Поэтому речь не о героических песнях, хотя и им тоже место бывает. Вспомните, какие песни звучали в церквях, в молодых церквях в 90-е годы. Ну, там был такой серьезный призыв на какие-то важные, глубокие вещи. Вот. Поэтому пение, друзья, это очень большая, важная задача.
2: Если вдруг в вашем доме, в вашей семье какое-то вот назрело напряжение иногда, или какая-то усталость, накопилось, включаете песню или берете гитару, кто может, и поете вместе со всей семьей.
1: Да, или как написано, придите, воспоем Господу песнь новую, воспоем Богу нашему, ибо Он сотворил нас для Себя, призвал нас в свое спасение.
2: Ну, смотрите, во всех церквях, причем в разных деноминациях, обязательно поют. Это часть церковного богослужения в любой церкви, много пения.
1: Мы можем петь в любое время, в любом месте, в машине, под радио, опять же, христианское, дома во время молитвы, в церкви со своей общиной. А музыку не надо стесняться. Почему-то иногда вот есть такое ощущение, что музыка вызывает стеснение. Вот тот, кто любит петь, он какой-то странный человек. И у молодежи, кстати, это часто бывает. А вот не надо стесняться петь, надо петь. Надо петь, где настигает вас это желание. Мне кажется, оно неспроста. Но когда Дух Святой побуждает, Бог побуждает.
2: Мне еще нравится место Писания из отрывок из книги «Песнь песней», где вот о любви идет разговор, и где жених, ну вот как прообраз Бога, вот он говорит: «Что же ты спряталась, моя возлюбленная? Выйди из этой тени, дай мне увидеть лицо твое и услышать голос твой, ибо голос твой для меня приятен». Бог любит нас, любит наш голос, нашу внешность, и любит слушать, как мы поем, даже если мы не умеем петь, на наш взгляд.
1: Так и есть. Но смотрите, здесь у нас есть комментарий. Человек пишет: интересно, вот когда Бог выводил Израиль из Египта, у них было много перемен на протяжении времени, и это же стресс, как они с ума не посходили. Ой, друзья, да, я соглашусь, это был стресс.
2: Чуть-чуть посходили, поэтому и бродили потом по пустыне еще 40 лет. Не смогли войти в землю обетованную сразу, с первого раза пришлось.
1: Но с другой стороны, те обстоятельства, в которых они находились, были еще большим стрессом. И отправление из своих домов, выход из своих домов и путешествие в землю обетованную, это было спасением для них. А так, да, но надо вот еще что сказать. Бог был с ними. Всегда. Господь был с ними. И в самые сложные свои переживания они смотрели на столб огненный и облачный.
2: Да, причем он, видимо, был с ними.
1: И укреплялись им. А если говорить о песне, кстати, когда они перешли Черное море и увидели, как египетское войско потонуло в его водах, ведь там было ликование, там была песня.
2: Да.
1: Громкая, яркая, там был праздник. Ну, а у нас, друзья, с вами время для блока новостей. Далеко не уходите, потому что мы обязательно с вами продолжим наш, несомненно, духовный разговор.
0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь.
2: Продолжаем наш разговор. Приветствуем всех, кто присоединился. Сегодня совместный эфир, как всегда, по субботам. У нас студия «Пилигрим» и радио «Чистая волна FM». Приветствуем всех в студии Юрий и Елена Кривонос. О психическом здоровье, о душевном здоровье говорим, друзья. Что может нам помочь.
1: У нас целых 7 лекарств, целых 7 практик духовных, которые помогут нашему душевному здоровью. А четвертая практика – это практика благодарности. Обратите внимание, может быть, вы не так часто благодарите, как стоило бы. За все благодарите. Так написано.
2: Благодарить кого?
1: Давайте ибо такова уточним. О вас воля Божия. А чья воля о вас, того и благодарите. Но, кроме того, благодарность как один из элементов, важнейших элементов общения между людьми, тоже очень важен. Вы пообщались с человеком, поблагодарите человека. Вы встретились с человеком, познакомились, поблагодарите его. Всегда можно найти за что. Люди иногда удивляются за что. Иногда удивляются и скромности, а иногда искренне. Но как бы в любом случае благодарных не судят, понимаете? А вот неблагодарных – да. И кроме того, неблагодарные судят сами себя. И может быть человек, который не привык говорить спасибо, особенно, хотя бы просто из вежливости, мне кажется, он уже болен душевно немножко. Вот что-то есть у него, что-то есть в нем, какая-то печаль, и нуждается в помощи. Поэтому благодарность, друзья, это очень хорошее средство не только нашей душевной организации, но еще и для взаимопонимания с людьми. Ведь очень часто мы впадаем в различные глубокие переживания, потому что не умеем коммуницировать, не способны строить как раз эти коммуникационные связи, и тогда грустим.
2: Ну, вообще благодарить и тех людей, которые рядом с нами, и наших близких, и, может быть, и наших там сослуживцев, друзей по работе. Просто благодарить — это и атмосферу меняет, и напряжение некоторое может угасать, если оно есть. Ну и вообще я слышала такой совет от кого-то из специалистов. Говорят, есть одно слово, которое для всех руководителей поможет, чтобы мотивировать свою команду. Это слово «спасибо».
1: Да.
2: Просто говорите спасибо даже вашим подчиненным. Да, они получают за эту работу деньги, но благодарное слово, оно очень многое меняет в лучшую сторону.
1: Вы тем самым говорите тому, кто рядом с вами, что вы ему рады.
2: Да.
1: И вы рады божественному присутствию рядом с вами, когда благодарите Бога.
2: Ну, и вы цените то, что он делает, и то, что он рядом с вами находится.
1: Ведь, согласитесь, когда человек неблагодарен, когда человек видит в людях только помеху, то тогда они от него отдаляются. Ну и представьте себе, и Бог может отдаляться от человека, если человек не благодарен ему. А если благодарен, Бог близок. Всегда приятно быть рядом с благодарными людьми. Согласитесь.
2: И подарки приятно дарить тем, кто умеет за них благодарить.
1: Безусловно. Поэтому подумайте в следующий раз, когда будете молиться Богу, а поблагодарили ли вы его за его прошлые блага к вам. Так что благодарность – это всегда хорошо, друзья. А мы перейдем к следующей практике. Следующая практика – это помогать другим. Вы знаете, люди часто ищут свое предназначение в этом мире. Нередко эта фраза звучит у молодежи. А у молодежи в церквях особенно. В чем мое призвание? Где мое призвание? Возможно, твое призвание там, где в тебе реально нуждаются, где ты реально можешь другим помочь. Сложно сегодня в мире придумать что-то новое. А вот есть много забытого, доброго, в котором многие нуждаются. Да, обычное радушие, обычная вежливость или же доброе дело, когда кого-то вы можете накормить, а кому-то можете оказать помощь самого разного характера. Это, я вам скажу, очень важно. Сегодня, когда много людей общаются с другими в основном через онлайн, и не видят других людей, мы плохо понимаем состояние друг друга. Мы что-то понимаем, но, извините, как накормить голодного онлайн? Как обогреть замерзающего онлайн? Как помочь тому, кто ранен онлайн? Да? Если он даже в онлайн выйти не может. Поэтому ищите своего предназначения, ищите его в помощи другим. В том, что других поддерживает, утешает, благословляет, укрепляет, вразумляет, в конце концов, тоже, да.
2: Ну, удивительно, это часто нас самих выводит из состояния некоторой депрессии, да, какого-то уныния. Помните эту историю еще много лет назад? Мы слышали, когда не было приложения «Радио Пилигрим», и Библия не читалась еще вот так вот онлайн. Один молодой брат, парень, пришел к пастору, говорит: «Все, я хочу уйти из церкви, мне тяжело, и все так навалилось, и я не знаю, молитвы мне не помогают». И пастор сказал: «Хорошо, хорошо, давай, только у меня одна просьба к тебе, сходи, вот у нас есть пожилой брат, он слепой, можешь почитать ему Евангелие? Немножко, да, вот буквально хотя бы минут 15». Он говорит: «Ну, хорошо». И вот он сходил один раз, и этому человеку почитал Евангелие. Все изменилось сразу. Человек, да, понял, что много всего понял, и что уходить не нужно никуда, что здесь есть Божья семья, и Господь, да, и исцеление. И стал посещать, и человек почувствовал себя очень нужным. Он говорит: «Когда я увидел слезы в глазах этого брата, я понял, я все понял».
1: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Такое местописание, которое нас вдохновляет на добрые дела. А кроме того, мне кажется, что молодежь еще сегодня страдает всякими тревогами, потому что разорвана связь с поколениями. Особенно с поколениями бабушек и дедушек. Потому что вот эти люди наши, бабушки и дедушки, ну или люди пожилые, они-то как раз являются кладезем стабильности, как бы это сказать, мудрости, да, и всего-всего остального, и которые могут сказать какие-то слова утешения. Но они-то как раз немощны в другом. У них не так много сил, энергии и здоровья. И когда молодежь обращает внимание на них и проводит с ними время, в этом происходит немало такого доброго исцеления. Вот правда доброго исцеления. Когда, допустим, в семье

0: счастливы были меня видеть. И вместе с ними мы что-то пели, вместе с ними мы что-то делали, как мог, оказывал им помощь. И в этом находил исцеление для себя. Вот удивительно. Удивителен Господь. Время для следующей музыкальной паузы. Марина Севастьян с хорошей песней у нас, друзья. А после вернемся.
1: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
2: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
0: Друзья, ну, мы продолжаем наше общение, говорим о семи практиках духовной помощи в душевных
3: переживаниях.
0: Да. Ну, здесь нам пишет Сергей, говоря о том, что этот мир стремится быстрее успеть все сделать, купить, продать, выполнить свои планы. Бог желает, чтобы мы успокоились от дел своих и познали, что Иисус Господь в нас. Ну, безусловно, согласимся. Утешение и успокоение. А с Богом – это то, что нужно каждому. Пожалуй, наверное, от этого суетливого бега люди и теряются. А теряя себя, теряя смысл, для чего они живут, начинают глубоко переживать, начинают паниковать. Особенно, когда что-то вдруг начинает не получаться. Это действительно так. А вот здесь еще пишет нам человек: сейчас можно получить почти любую помощь за деньги, но будет ли это помощью? Ведь, чтобы кому-то помочь, кому-то нужно потрудиться. Ну, безусловно. Нельзя все измерять деньгами. Хотя, безусловно, да, ну, нужно отдать должное профессии врачей, в том числе психологов. Они свое дело делают для людей в этом мире. Но мы здесь сейчас предлагаем, друзья, бесплатно. Все совершенно бесплатно. Библия бесплатна, молитва бесплатна. Христианское радио «Пилигрим». Слушайте нас, пожалуйста, в любое время. И много на самом деле в этом мире дано нам просто по благодати Божией. Если мы это научимся ценить и использовать, ну, нам станет гораздо легче жить.
3: Даром Бог дает спасение, как поется
0: даром
3: в одной песне.
0: Бог дает прощение. Да. Даром светит солнце. Даром для вас, пожалуйста, воздух, море, солнце. Что-то, уже про солнце говорили. Птицы поют, в конце концов, и не требуют за это никакой платы.
3: Да.
0: Ну, следующий пункт в нашей беседе – это отдых. Обретение покоя.
3: Это самое сложное.
0: Да, соглашусь.
3: Порой это самое сложное.
0: Некогда отдыхать, нужно работать, провозглашают люди и бегут.
3: Да. И даже когда законный отпуск, всегда мы стараемся или ремонт в это время сделать дома, или еще какие-то важные дела. Но только не отдых. Да, некоторым из нас надо учиться действительно отдыхать и позволять себе отдыхать, и позволять нашим близким отдыхать, и не говорить, что ты лежишь на диване без дела. Вот там полочку надо прибить.
0: Нас почему-то раздражают люди отдыхающие. Понимаете? Мы или им завидуем, или возмущены по поводу того, что они вот тут расслабились вдруг. Я вспоминаю песню про зеленый светофор. Ах, почему был светофор зеленый? Да, потому что он был в жизнь влюбленный. Вот он просто застыл вот в этом состоянии влюбленности. А раздраженные люди...
3: А все бегут.
0: Бегут. Они бегут на красный свет, понимаете? Вот они раздражены, почему он

0: горит не туда. Он вообще должен показывать, пусть машины остановятся, пусть вот, а мы по своим делам. А он просто остановился в жизнь, влюбился в жизнь. Влюбиться в жизнь – это, знаете как, перестать от нее убегать, что ли? Позволить себе отдохнуть.
1: Позвольте себе отдохнуть сегодня, друзья.
0: Да, я как-то встречаю одного человека знакомого, и он несет с собой пакет еды, зашел в магазин, ну и, судя по всему, собирается перекусить. Ну и отдыхать, говорит, надо. Отдыхать надо.
1: Хотя бы во время еды, да?
0: Хотя бы во время еды. Мы, к сожалению, много уделяем времени работе, и, безусловно, необходимость платить за все в нашей жизни требует от нас как раз вот этого труда. Но, тем не менее, если мы не будем находить времени для того, чтобы отдохнуть нам, и, опять же, в присутствии Бога отдохнуть, друзья, потому что, ну, бывает такой отдых, что после него нужен еще отдых, а иногда и лечение. Так зачем он нужен, такой отдых? Христос говорит в Евангелии от Матфея: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Придите ко мне все. Не просто вы пройдете, а я вот вас как-то коснусь, и вы дальше побежите, да, по своим делам. Нет, придите и побудьте. Ведь, чтобы успокоиться, нужно время. Нужно какое-то время. Многие люди чувствуют, что они должны чем-то заниматься. И если они чем-то не занимаются, то им как-то не по себе. Ну, вот как раз вот это состояние, когда не по себе от отсутствия занятий, надо победить.
1: Да, ну вот, вот эта фраза «придите ко мне», говорит Господь. Буквально вчера мне попалось видео, одна девушка-блогер, она говорит, что была у психолога, и есть у нее вот эти душевные всякие переживания, разные истощения, эмоциональное все. И психолог ее спрашивает: назовите кого-то, кто любит вас безусловной любовью. Есть в вашей жизни кто-то? И она пыталась вспомнить, никого не могла найти. Психолог говорит: почему вы не назвали свою 4-летнюю дочь? И она, для нее прям откровение, она говорит: вот же, в моей жизни появился человек, оказывается, который любит меня безусловно. Но мы понимаем, когда ребенку 4 года, он может любить безусловно. Когда ему станет 14, там начнутся другие переживания. Отношения. Бог тот, да, та личность, которая вот безусловно любит каждого из нас. И поэтому, приходя к Нему, мы действительно получаем, да, утешение, друзья, исцеление.
0: Отдых не в том, чтобы бежать. Отдых в том, чтобы остановиться. Остановитесь и познайте, что есть Бог, что я Бог. Ну и следующий пункт, последний, это увидеть Божие чудо. Восхититесь Божьим чудом. Посмотрите на небо, посмотрите на Божие творение вокруг. В конце концов, посмотрите на людей вокруг, ведь каждый человек – это образ и подобие Божие. Посмотрите на что-то, что вас изумит. И это будет просто прекрасным лекарством от вашей тревожности. В Псалме 64 говорится: «Вся земля полна твоей славы». Вся земля полна твоей славы. Мне кажется, это здорово нас укрепит. Так что, друзья, наслаждайтесь пением птиц, наслаждайтесь цветами, наслаждайтесь небом. Подумайте о том, как Бог удивительно все это делает. Наслаждайтесь музыкой, искусством, чем-то, вот, что действительно вас по-хорошему впечатлит. Ищите этого хорошего и доброго. А вот поменьше ужастиков в жизни, побольше хорошего и доброго.
1: Благословений вам, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что остаетесь с нами. Спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии. Сегодня у нас какой-то сбой был с выводом комментариев на экран, но, думаю,
0: мы их читали.
1: Все это решится. Да, спасибо большое. Будем идти дальше вместе, служить Богу и радоваться.
2: Вы слушаете

он одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей.

лестницы знали. Бодрствуйте, молитесь с каждым из вас.

0: Аудиомысли представляет.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Монахи никогда не должны воспринимать свой уход в монастырь как ошибку в жизни, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. Русская православная церковь 8 октября отмечает день представления преподобного Сергия Радонежского. По словам патриарха, пример святого должен вдохновлять монашествующих. Чтобы не было никогда никакого ропота, может быть, я ошибку какую-то сделал, никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить, а в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране, сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Более 2,5 миллионов человек совершили паломничество к базилике Богоматери в городе Лухан неподалеку от Буэнос-Айреса за месяц до приезда Папы Римского, сообщает РИА Новости. По подсчетам местных властей, к базилике прибыло более 2,5 миллиона человек, сообщил телеканал. Шествие к самой почитаемой религиозной святыне страны верующие совершают каждый год, однако в этот раз людей было особенно много, причем паломничеству не помешала плохая погода, дождь и сильный ветер. Большинство людей преодолели путь в 60 километров пешком, выйдя из столичного района Линьерс на границе с провинцией Буэнос-Айрес. В этом году в шествии приняло участие так много людей, потому что скоро Аргентину посетит Папа Лев XIV, он будет в Лухане. Для многих из нас его приезд очень важен, ведь Папа Римский последний раз посетил Аргентину 40 лет назад, говорят жители Буэнос-Айреса. Чат-бот Грок, разработанный компанией АИ Илона Маска, привлек большое внимание в социальных сетях после того, как назвал Иисуса Христа исторической личностью и заявил о его божественности, опираясь на библейские и исторические источники. Все началось 1 октября с публикации в социальной сети X. Пользователь попросил Грок убрать из изображения ложных богов. На исходной картинке Иисус был изображен среди различных божеств и религиозных персонажей. В ответ чат-бот создал новое изображение, на котором остался только Иисус с поднятой рукой. Публикация быстро стала вирусной и собрала миллионы просмотров. Некоторые пользователи поддержали решение Грок, другие выразили возмущение. Один из пользователей спросил чат-бота, почему он оставил Иисуса. Грок ответил, потому что просьба заключалась в том, чтобы убрать вымышленных богов. Иисус под это определение не подпадает. Церковь Solid Rock в штате Огайо, США, торжественно осветила новую исполинскую статую Иисуса Христа под названием Lux Mundi. 16-метровый монумент возвели взамен прежней скульптуры, которая была полностью уничтожена ударом молнии и последующим пожаром. Создатели объекта учли прежние технологические уязвимости конструкции и применили современные огнестойкие композитные полимеры вместе с металлом. Как отмечают эксперты, обновленный монумент получил кардинально иной облик и продвинутую систему молнии защиты для предотвращения повторения катастрофы. Торжественная церемония освящения масштабного религиозного комплекса привлекла внимание сотен прихожан и многочисленных местных жителей региона. Ранее прежняя скульптурная композиция на протяжении долгих лет служила неофициальным визуальным ориентиром для проезжавших водителей. Побывавший на предполагаемом месте нахождения Ноева ковчега американский пастор представил доказательства всемирного потопа. Пастор Грег Лок поделился кадрами с горы Арарат района Турции. Находясь на высоте около 2000 метров над уровнем моря, он заявил, что стоит около предполагаемого места нахождения Ноева ковчега. Пастор утверждает, что огромное количество окаменелых ракушек и морских песчаников, обнаруженных в скалах на большой высоте, служит неопровержимым доказательством всемирного потопа из книги «Бытия». В своем выступлении он категорически отверг теорию эволюции и научные представления о миллионах лет истории Земли, называя их заблуждением. По его мнению, обнаруженные геологические особенности подтверждают абсолютную истинность и историческую достоверность Библии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Христианские притчи. Званые и избранные. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов, иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Евангелие от Луки, глава 14, стихи 16-24.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 10 октября. Бог задействует разных людей. Он поставил, дал нам различных людей, назначив одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, для того, чтобы снабдить святых всем необходимым и помогать им достигать совершенства. Послание к Ефесянам, 4 глава, стихи с 11 по 12, расширенный перевод Библии. Бог обращается к нам различными способами, в том числе и через других людей. Это могут быть друзья или члены семьи, а также пастыры, учителя, евангелисты, апостолы и пророки. Бог наделяет этих людей особыми дарами, чтобы они учили верующих во Христа, помогая достигать совершенства, как говорится в сегодняшнем стихе. Один из даров, которым Бог наделил меня, это дар учителя. Хотя этот дар принес мне самой немало благословений, Бог дал мне его, чтобы я приносила пользу другим людям. Некоторым людям я не нравлюсь. Некоторым не нравится то, как я учу. Кто-то не верит, что Бог призвал меня к служению. Эти люди не позволяют Святому Духу осуществить в их жизни то, что Он задумал. Он действует не через меня, а через тот дар, который Он сам вложил в меня. Это касается не только меня, но и других служителей. Бог наделил их ценными дарами. Некоторые люди принимают действие этих даров, некоторые нет. Мы должны научиться принимать Божье Слово от разных людей. Мы совершаем ошибку, когда обращаем слишком много внимания на сосуд, используемый Богом, а не на то, что Он хочет дать нам при помощи этого сосуда. Я призываю вас, будьте открытыми для всех людей, которых Бог задействует, чтобы научить вас чему-то. Если вы хотите услышать Его послание, не отвергайте тех, кого Он посылает, чтобы передать вам его. Божье слово на сегодня. Будьте открыты людям, которые служат вам дарами, полученными от Бога.
0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

Снова страсти разгорелись, кипят. Снова требуют кого-то распять. На балкон выходит Понтий Пилат. «Успокойтесь», — повторяет раз пять. Он устал, не хочет новой резни. Что-то сердце защемило, болит. Фарисеи, это снова они. Обвиняемый сегодня молчит. Время суд вершить, Пилат. Время. От тебя зависит, что будет. Твоя власть, Пилат. Твое бремя. Судишь ты или тебя судят? Кто он, царь или бродячий мудрец? Крестной смерти не боится, а зря. Для раба это ужасный конец, и ужаснее в 100 крат для царя. Вроде найден подходящий предлог, но, похоже, он толпу не смягчит. У евреев удивительный Бог. Не о нем ли подсудимый молчит? Время суд вершить, Пилат. Время. От тебя зависит, что будет. Твоя власть, Пилат. Твое бремя. Судишь ты или тебя судят? Им не нужен никакой манифест. Значит, надо выбирать из двух зол. Омовение рук — отчаянный жест.

совершилось. Доложили, казнен. Надо лечь и хоть немного поспать. Тишина. Нет, это кажется он. Снова здесь и продолжает молчать.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 10 октября, и тема сегодня «Демоническое признание». И место Писания, книга Деяний, 19 глава, 15 стих, где Библия говорит о злом духе, которого пытались изгнать экзорцисты. 7 экзорцистов. И эти люди слышали, как апостол Павел использует имя Иисуса и получает результат. И они решили, что ж, давайте попробуем это новое имя. И они попытались использовать имя Иисуса, хотя самого Иисуса они не знали. И в 19 главе книги Деяний, 15 стихе, Библия говорит, «Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» Я хотел бы обратить ваше внимание на слово «знать», которое употребляется здесь дважды. Сначала демон говорит, «Иисуса знаю». «Знаю» — греческое слово «геноска», которое означает «я знаю его очень хорошо». «Я его знаю определенно». Имя Иисуса не является для меня новым. Однако семь сыновей Скевы пытались изгнать демона во имя Иисуса, которого проповедует Павел. И тогда Дух сказал, и Павел мне известен. Слово «известен» — греческое слово, которое означает «я недавно узнал его», наблюдая за ним. Мы видим, что служение Павла было настолько мощным, что демоны установили за ним надзор, наблюдали. Они знали имя Иисуса, и им также пришлось узнать имя Павла. А что злые духи знают о вас? И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете... Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «Монахи никогда не должны воспринимать свой уход в монастырь как ошибку в жизни», заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. Русская православная церковь 8 октября отмечает день представления преподобного Сергия Радонежского. По словам патриарха, пример святого должен вдохновлять монашествующих. «Чтобы не было никогда никакого ропота, может быть, я ошибку какую-то сделал, никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить, а в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране», сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Более 2,5 миллионов человек совершили паломничество к базилике Богоматери в городе Лухан неподалеку от Буэнос-Айреса за месяц до приезда Папы Римского, сообщает РИА Новости. По подсчетам местных властей, к базилике прибыло более 2,5 миллиона человек, сообщил телеканал. Шествие к самой почитаемой религиозной святыне страны верующие совершают каждый год, однако в этот раз людей было особенно много, причем паломничеству не помешала плохая погода, дождь и сильный ветер. Большинство людей преодолели путь в 60 километров пешком, выйдя из столичного района Линьерс на границе с провинцией Буэнос-Айрес. В этом году в шествии приняло участие так много людей, потому что скоро Аргентину посетит Папа Лев XIV, он будет в Лухане. Для многих из нас его приезд очень важен, ведь Папа Римский последний раз посетил Аргентину 40 лет назад, говорят жители Буэнос-Айреса. Чат-бот Грок, разработанный компанией AI Илона Маска, привлек большое внимание в социальных сетях после того, как назвал Иисуса Христа исторической личностью и заявил о его божественности, опираясь на библейские и исторические источники. Все началось 1 октября с публикации в социальной сети X. Пользователь попросил Грок убрать из изображения ложных богов. На исходной картинке Иисус был изображен среди различных божеств и религиозных персонажей. В ответ чат-бот создал новое изображение, на котором остался только Иисус с поднятой рукой. Публикация быстро стала вирусной и собрала миллионы просмотров. Некоторые пользователи поддержали решение Грок, другие выразили возмущение. Один из пользователей спросил чат-бота, почему он оставил Иисуса. Грок ответил, потому что просьба заключалась в том, чтобы убрать вымышленных богов. Иисус под это определение не подпадает. Церковь Solid Rock в штате Огайо, США, торжественно осветила новую исполинскую статую Иисуса Христа под названием «Люкс Мунди». 16-метровый монумент возвели взамен прежней скульптуры, которая была полностью уничтожена ударом молнии и последующим пожаром. Создатели объекта учли прежние технологические уязвимости конструкции и применили современные огнестойкие композитные полимеры вместе с металлом. Как отмечают эксперты, обновленный монумент получил кардинально иной облик и продвинутую систему молнии защиты для предотвращения повторения катастрофы. Торжественная церемония освящения масштабного религиозного комплекса привлекла внимание сотен прихожан и многочисленных местных жителей региона. Ранее прежняя скульптурная композиция на протяжении долгих лет служила неофициальным визуальным ориентиром для проезжавших водителей. Побывавший на предполагаемом месте нахождения Ноева ковчега американский пастор представил доказательства всемирного потопа. Пастор Грег Лок поделился кадрами с горы Арарат района Турции. Находясь на высоте около 2000 метров над уровнем моря, он заявил, что стоит около предполагаемого места нахождения Ноева ковчега. Пастор утверждает, что огромное количество окаменелых ракушек и морских песчаников, обнаруженных в скалах на большой высоте, служит неопровержимым доказательством всемирного потопа из книги «Бытия». В своем выступлении он категорически отверг теорию эволюции и научные представления о миллионах лет истории Земли, называя их заблуждением. По его мнению, обнаруженные геологические особенности подтверждают абсолютную истинность и историческую достоверность Библии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Анжела! Сделай музыку потише, телефон звонит!
1: Алло.
2: Гарик, здравствуй.
1: О, Ромка, привет.
2: Вы с Анжелой в пятницу вечером заняты?
1: В пятницу? Да, в общем, нет, а что?
2: Мы хотим вас пригласить в гости в пятницу. Как вы на это смотрите?
1: Здорово, я с удовольствием. Подожди только минутку, я подойду с Анжелкой посоветуюсь.
3: Кто это, Гарик?
4: Это Ромка с Катей. Приглашают нас в гости в пятницу.
3: Ну вот еще. Иди один, если хочешь. У них кошкой в квартире воняет.
5: Солгать? Что может быть проще?
1: Слышь, Ром, я только что вспомнил. Мы в пятницу заняты.
2: Жаль. И ничего нельзя поменять?
1: Погоди-ка минутку.
4: Анжела.
5: Ты можешь обмануть людей, но Господь видит тебя насквозь.
1: Извини, никак не получается.
2: Жаль, Гарик. У нас просто есть 2 лишних билета на Скорпионс. Думал, поужинаем, потом вместе сходим.
1: На Скорпионс?
2: Ну ладно. Может, в следующий раз. Ну давай, до скорого.
5: Но даже зная все, Бог желает простить нас, потому что Он любит. А говорили ли вы искренне с Небесным Отцом?
6: Анжела!
7: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва, при содействии Lifeline Production.
8: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

Церковь Божья, ты моя невеста, приготовил в небесах я место, будем веселиться, петь за праздник.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами. Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 7. О том, что последним основанием веры в чудесные явления служит всемогущество Творца. Итак, что может помешать Богу сделать так, чтобы и тела мертвых воскресли, и тела осужденных вечно мучились в огне? Богу, который сотворил мир, наполненный бесчисленными чудесами, как на небе, так и на земле, как в воздухе, так и в водах. Хотя сам этот мир есть чудо, несомненно, большее и превосходящее все, чем он наполнен. Но те, с которыми или против которых мы ведем речь, которые веруют и в Бога, сотворившего мир, и в богов, которых он сотворил и через которых управляет миром, и, наконец, в кудесников, как добровольных, так и вынуждаемых каким-нибудь культом и обрядом, а естественную силу магов не только не отрицают, но даже еще и превозносят. Когда мы говорим им об удивительной силе других предметов, которые несут неразумные существа, а одаренные разумом духи, каковы суть те предметы, о коих мы упомянули выше, обыкновенно отвечают: «Такова уж сила их природы». Так устроена их природа, таковы действия их природы. Выходит, все основание, почему агрегентская соль от огня делается жидкой, а от воды трещит, заключается в том, что такова ее природа. Но ведь такое явление представляется скорее противоречащим природе, которой свойство растворять соль не дала огню, а воде, свойство же сушить ее не воде, а огню. Но, говорят, такова уж естественная сила этой соли, что в огне и воде она претерпевает обратные действия. Такой же ответ дается и о том гарамантском источнике, в котором одна и та же струя днем бывает холодна, а ночью горяча, являясь по тому и другому своему свойству одинаково неприятной для тех, кто к ней прикасается. Такое же объяснение дается и относительно другого источника, который, будучи холодным для осязания и для гашения, как и другие, зажженного факела, зажигает чудесным образом факел потухший. То же самое говорится и относительно камня асбеста, который, не имея никакого собственного огня, зажженный от огня постороннего, горит так, что уже не может погаснуть. Равно и относительно других предметов, перебирать которые заново скучно, хотя, по-видимому, им присуща необычайная и противная природе сила. Дается не иное объяснение, но то, что такова уж, говорят, их природа. Объяснение, признаюсь, весьма сжатое, и ответ достаточный. Но если Бог есть творец всякой природы, то почему же они не хотят, чтобы мы им привели основания сильнейшие, когда на их нежелание верить чему-либо как невозможному и на требование дать этому объяснение? Отвечаем, что такова воля всемогущего Бога, который потому и называется всемогущим, что может все, чего пожелает, который мог сотворить многое такое, что мы сочли бы решительно невозможным, если бы не видели этого сами или не говорили нам о том достоверные свидетели, причем не только рассказанное мною и вовсе у нас неизвестное, но и такое, что вполне известно. Ибо тому, чему у нас нет прямых свидетельств, кроме тех трех, чьи книги мы читали и что описаны людьми, которые не просвещены свыше и как люди могут ошибаться, каждый по своему усмотрению может и не верить, не подвергаясь за это справедливому укору. Да я и не требую, чтобы верили всему вышеприведенному, ибо и сам этому не верю до такой степени, чтобы в моей мысли не оставалось уже никакого сомнения, за исключением того, что я сам узнал и что каждому легко узнать на опыте, например, что известь в воде кипит, а в масле остается холодной. Магнит, который из соломинки не сдвинет, притягивает железо. Мясо павлина не портится, а между тем даже тело Платона истлело. Солома так холодна, что не допускает снег таять, и так тепла, что помогает дозревать яблокам. Огонь, раскаляя камни, делает их белыми сообразно своему свету, а весьма многое, сжигая, чернит, вопреки своему свету. Сюда же относится и то, что прозрачное масло оставляет черные пятна, и белое серебро проводит черные линии, а также и то, что в горящем огне дрова претерпевают такие превращения, что из самых ярких по цвету, твердых и подверженных гниению, превращаются в темные, хрупкие и негниющие угли. Все это и весьма многое другое, о чем в настоящей книге говорить долго, я узнал вместе со многими, а кое-что и вместе со всеми. Относительно же того, приведенного мною, чего сам я не видел и о чем узнал из книг, а именно источника, в котором зажженные факелы гаснут, а погашенные зажигаются, а также яблок содомской земли, которые снаружи выглядят созревшими, а внутри наполнены дымом, я даже не смог найти достоверных свидетелей, от которых мог бы доподлинно узнать, действительно ли оно так на самом деле. Впрочем, если я не встретил людей, которые бы сказали, что видели такой источник в Эпире, то встречал таких, которые знали подобный источник в Галлии, недалеко от Гренобля. Что же касается плодов содомских деревьев, то о них не только упоминают заслуживающие доверия сочинения, но и многие, как говорят, видели их сами, так что в этом случае я не могу сомневаться. Об остальном же я не считаю нужным ни утверждать, ни отрицать. А привел все это, потому что вычитал о нем у историков из лагеря тех, против которых ведется наша речь. Привел с целью показать, как многие из них, безо всякого основания, верят многому такому, о чем пишется в сочинениях их ученых. Между тем, когда мы говорим, что всемогущий Бог сотворит такое, что превышает их опыт и чувства, словам нашим не хотят верить, хотя нами приводится и основание. Ибо что может быть приведено лучше и сильнее того основания, какое приводим мы, когда говорим, что всемогущий может исполнить то предсказание, о чем мы читаем, там же, где предсказано и многое и другое, что видим уже исполнившимся. Все это, что считается невозможным, исполнится потому, что предсказал об исполнении тот, кто обещал, что неверующие народы уверуют невероятному, и исполнил это».

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Винкерсона. Уже не рабы. Авраам Линкольн заявил: «Освободить рабов» в прокламации об освобождении. Этот документ говорит, что рабство больше не существует, и все рабы освобождаются. Когда эта новость распространилась на южных плантациях, многие рабы не могли в это поверить. Они продолжали служить своим господам, убежденные, что обещание о свободе – ложная тревога. Нечестные рабовладельцы сказали им, что это только слухи, и продолжали держать их в кабале. Но мало-помалу, когда они видели бывших рабов, ходящих радостными на свободе, правда стала доходить до них. Один за одним они сбросили свой груз, повернувшись спиной к рабству, и пошли прочь, чтобы начать новую жизнь. Может, вы не слышали еще, или это звучит чересчур хорошо, чтобы быть правдой, но Христос освободил всех рабов от греха на Голгофе. Вы теперь можете выйти от дьявола. Сбросьте тяжесть греха, уходите прочь от господства сатаны и войдите в новую свободную жизнь. Позвольте мне показать, что Библия имеет в виду, когда говорит «умереть для греха». Когда Линкольн освободил от рабства, то рабство – то не господа рабов и не сами рабы, а рабство умерло. Рабы уходили на свободу, говоря себе: «Рабство не существует». И если раб, оказавшись на поле, сорвал пару или больше хлопковых коробочек, возможно, из страха или инстинктивно, это ни в коем случае не сделало его рабом опять. Он свободен. Раскрепощение не может заставить рабов или их господ вернуться в прошлое. Это добровольное решение рабов. Библия говорит: «Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Что это означает? Это просто значит: с тех пор, как тема рабства не существует, Христос раскрепостил вас, вы свободны. Подумайте, вы новая личность во Христе, без кандалов. Христос не может сделать вас правильным, а сатана не может сделать вас неправильным. Христос объявил: вы свободны верой. Теперь вы должны жить как свободная личность. Вы можете скачать передачи Дэвида Винкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Воздай славу Господу. Он прекрасный, Господь. Хвала Тебе, Иисус, Господь, от всего сердца.
1: Все для Тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Монахи никогда не должны воспринимать свой уход в монастырь как ошибку в жизни, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. Русская православная церковь 8 октября отмечает день представления преподобного Сергия Радонежского. По словам патриарха, пример святого должен вдохновлять монашествующих. Чтобы не было никогда никакого ропота, может быть, я ошибку какую-то сделал, никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить, а в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране, сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Более 2,5 миллиона человек совершили паломничество к базилике Богоматери в городе Лухан неподалеку от Буэнос-Айреса за месяц до приезда Папы Римского, сообщает РИА Новости. По подсчетам местных властей, к базилике прибыло более 2,5 миллиона человек, сообщил телеканал. Шествие к самой почитаемой религиозной святыне страны верующие совершают каждый год, однако в этот раз людей было особенно много, причем паломничеству не помешала плохая погода, дождь и сильный ветер. Большинство людей преодолели путь в 60 километров пешком, выйдя из столичного района Линьерс на границе с провинцией Буэнос-Айрес. В этом году в шествии приняло участие так много людей, потому что скоро Аргентину посетит Папа Лев XIV, он будет в Лухане. Для многих из нас его приезд очень важен, ведь Папа Римский последний раз посетил Аргентину 40 лет назад, говорят жители Буэнос-Айреса. Чат-бот Грок, разработанный компанией AI Илона Маска, привлек большое внимание в социальных сетях после того, как назвал Иисуса Христа исторической личностью и заявил о его божественности, опираясь на библейские и исторические источники. Все началось 1 октября с публикации в социальной сети X. Пользователь попросил Грок убрать из изображения ложных богов. На исходной картинке Иисус был изображен среди различных божеств и религиозных персонажей. В ответ чат-бот создал новое изображение, на котором остался только Иисус с поднятой рукой. Публикация быстро стала вирусной и собрала миллионы просмотров. Некоторые пользователи поддержали решение Грок, другие выразили возмущение. Один из пользователей спросил чат-бота, почему он оставил Иисуса. Грок ответил, потому что просьба заключалась в том, чтобы убрать вымышленных богов. Иисус под это определение не подпадает. Церковь Solid Rock в штате Огайо, США, торжественно осветила новую исполинскую статую Иисуса Христа под названием «Люкс Мунди». 16-метровый монумент возвели взамен прежней скульптуры, которая была полностью уничтожена ударом молнии и последующим пожаром. Создатели объекта учли прежние технологические уязвимости конструкции и применили современные огнестойкие композитные полимеры вместе с металлом. Как отмечают эксперты, обновленный монумент получил кардинально иной облик и продвинутую систему молнии защиты для предотвращения повторения катастрофы. Торжественная церемония освящения масштабного религиозного комплекса привлекла внимание сотен прихожан и многочисленных местных жителей региона. Ранее прежняя скульптурная композиция на протяжении долгих лет служила неофициальным визуальным ориентиром для проезжавших водителей. Побывавший на предполагаемом месте нахождения Ноева ковчега американский пастор представил доказательства всемирного потопа. Пастор Грег Лок поделился кадрами с горы Арарат района Турции. Находясь на высоте около 2000 метров над уровнем моря, он заявил, что стоит около предполагаемого места нахождения Ноева ковчега. Пастор утверждает, что огромное количество окаменелых ракушек и морских песчаников, обнаруженных в скалах на большой высоте, служит неопровержимым доказательством всемирного потопа из книги «Бытия». В своем выступлении он категорически отверг теорию эволюции и научные представления о миллионах лет истории Земли, называя их заблуждением. По его мнению, обнаруженные геологические особенности подтверждают абсолютную истинность и историческую достоверность Библии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 101. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне, я стал как филин на развалинах, не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами от гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня. Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время. Ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют, и убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твоей. Ибо созиждет Господь Сион, и явится во славе Своей. Презрит на молитву беспомощных, и не презрит моления их. Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с небес презрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу. Изнурил он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: Боже мой, не восхити меня в половине дней моих. Твои лета в роды родов. Вначале ты основал землю и небеса, дело твоих рук. Они погибнут, а ты прибудешь. И все они, как риза, обветшают. И как одежду ты переменишь их, и изменятся. Но ты... тот же, и лета твои не кончатся. Сыны рабов твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицом твоим.
2: Глава 22. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им, не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне отец мой царство. Да идите и пейте за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». И сказал Господь: «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». И сказал им: «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им: «Довольно». И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой дал им знак: «Кого я поцелую, тот и есть». Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тот час, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Пророки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион. И сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне, и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 7. «И было ко мне слово Господне, и ты, Сын Человеческий, скажи, так говорит Господь Бог, земле Израилевой конец, конец пришел на 4 края земли, вот конец тебе, и пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои». И не пощадит тебя око мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь. Так говорит Господь Бог. Беда единственная, вот, идет беда. Конец пришел, пришел конец, встал на тебя. Вот дошла напасть до тебя, житель земли. Приходит время, приближается день смятения, а не веселых восклицаний на горах. Вот, скоро изолью на тебя ярость мою, и совершу над тобою гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои. И не пощадит тебя око мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь-каратель. Вот день, вот пришла, наступила напасть, жезл вырос, гордость разрослась. Восстает сила на жезл нечестия, ничего не останется от них, и от богатства их, и от шума их, и от пышности их. Пришло время, наступил день, купивший не радуйся, и продавший не плачь, ибо гнев над всем множеством их. Ибо продавший не возвратится к проданному, хотя бы и остались они в живых, ибо пророческое видение о всем множестве их не отменится, и никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Затрубят в трубу, и все готовится, но никто не идет на войну, ибо гнев мой над всем множеством их. Вне дома меч, а в доме мор и голод. Кто в поле, тот умрет от меча, а кто в городе, того пожрут голод и моровая язва. А уцелевшие из них убегут и будут на горах, как голуби долин. Все они будут стонать, каждый за свое беззаконие. У всех руки опустятся, и у всех колена задрожат, как вода. Тогда они припаяшутся вретищем, и обоймет их трепет, и у всех на лицах будет стыд, и у всех на головах плешь. Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасать их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их. И в красных нарядах своих они превращали его в гордость и делали из него изображение гнусных своих истуканов. Зато и сделаю его нечистым для них. И отдам его в руки чужим, в добычу, и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят его. И отвращу от них лицо мое, и осквернят сокровенное мое. И придут туда грабители, и осквернят его. Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий. Я приведу злейших из народов и завладею домами их, и положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их. Идет пагуба, будут искать мира и не найдут. Беда пойдет за бедою и весть за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у старцев. Царь будет сетовать, и князь облечется в ужас, и у народа земли будут дрожать руки». Поступлю с ними по путям их, и по судам их буду судить их, и узнают, что я Господь. Глава 8. И было в 6-м году, в 6-м месяце, в 5-й день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицом моим, и низошла на меня там рука Господа Бога. И увидел я, и вот подобие мужа, как бы огненное, и от чресла его и ниже огонь, и от чресла его и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование». И вот там была слава Бога Израилева, подобно той, какую я видел на поле.
1: и сказал мне: «Сын человеческий, подними глаза твои к северу». И я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. И сказал он мне: «Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости». И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне: «Сын человеческий, прокопай стену». И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне: «Войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь». И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И 70 мужей и старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафанов, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Ибо говорят: не видит нас Господь, оставил Господь землю сию». И сказал мне: «Обратись, и увидишь еще больше мерзости, какие они делают». И привел меня ко входу во врата дома Господня, который к северу, и вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, обратись, и еще увидишь большие мерзости». И ввел меня во внутренний двор дома Господня. И вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудина, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь? Но они еще землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня. И вот они ветви подносят к носам своим. Зато и я стану действовать с яростью. Не пожалею только мое и не помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их».

Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

мало времени дано на то нам, чтоб познать жизнь, понять откуда, куда идем, отличить.

0: 6-6. Ха-ха! Попробуй теперь сбить.
1: Посмотрим. Ага, 2-1. Я передвигаю шашку назад и сбиваю твою.
2: Постой, ты не можешь передвигать шашку назад в нардах.
1: Еще чего? Конечно могу. Посмотри правила. Если игрок выбрасывает 2-1.
2: А ну-ка дай сюда. Да это ты сюда вписал.
1: Ну и что? Это ведь теперь в правилах?
3: Правила? Без них никуда.
2: Ну ладно. Тогда если я выброшу 6-3,
0: твои шашки полетят с доски.
3: Чтобы уберечь нас от ошибок, Бог дал людям определенные правила для жизни.
1: Ага. Тогда если я выброшу 4-2, берегись, твоя голова.
2: Ау! Ну хорошо, тогда я дам тебе пинка.
1: Подожди,
2: что?
1: Ты же не бросил.
2: А, да.
1: 9!
3: Удаляясь от Бога, мы придумываем свои собственные правила. Но никому от этого легче жить не стало.
1: 7!
3: Если в вашей жизни все трещит по швам, вернитесь к вашему Творцу. Откройте Библию.
1: Может, в хоккей?
4: По моим правилам. Идет?
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
6: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Монахи никогда не должны воспринимать свой уход в монастырь как ошибку в жизни, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. Русская православная церковь 8 октября отмечает день представления преподобного Сергия Радонежского. По словам патриарха, пример святого должен вдохновлять монашествующих. Чтобы не было никогда никакого ропота, может быть, я ошибку какую-то сделал, никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить, а в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране, сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Более 2,5 миллиона человек совершили паломничество к базилике Богоматери в городе Лухан неподалеку от Буэнос-Айреса за месяц до приезда Папы Римского, сообщает РИА Новости. По подсчетам местных властей, к базилике прибыло более 2,5 миллиона человек, сообщил телеканал. Шествие к самой почитаемой религиозной святыне страны верующие совершают каждый год, однако в этот раз людей было особенно много, причем паломничеству не помешала плохая погода, дождь и сильный ветер. Большинство людей преодолели путь в 60 километров пешком, выйдя из столичного района Линьерс на границе с провинцией Буэнос-Айрес. В этом году в шествии приняло участие так много людей, потому что скоро Аргентину посетит Папа Лев XIV, он будет в Лухане. Для многих из нас его приезд очень важен, ведь Папа Римский последний раз посетил Аргентину 40 лет назад, говорят жители Буэнос-Айреса. Чат-бот Грок, разработанный компанией AI Илона Маска, привлек большое внимание в социальных сетях после того, как назвал Иисуса Христа исторической личностью и заявил о его божественности, опираясь на библейские и исторические источники. Все началось 1 октября с публикации в социальной сети X. Пользователь попросил Грок убрать из изображения ложных богов. На исходной картинке Иисус был изображен среди различных божеств и религиозных персонажей. В ответ чат-бот создал новое изображение, на котором остался только Иисус с поднятой рукой. Публикация быстро стала вирусной и собрала миллионы просмотров. Некоторые пользователи поддержали решение Грок, другие выразили возмущение. Один из пользователей спросил чат-бота, почему он оставил Иисуса. Грок ответил, потому что просьба заключалась в том, чтобы убрать вымышленных богов. Иисус под это определение не подпадает. Церковь Solid Rock в штате Огайо, США, торжественно осветила новую исполинскую статую Иисуса Христа под названием «Люкс Мунди». 16-метровый монумент возвели взамен прежней скульптуры, которая была полностью уничтожена ударом молнии и последующим пожаром. Создатели объекта учли прежние технологические уязвимости конструкции и применили современные огнестойкие композитные полимеры вместе с металлом. Как отмечают эксперты, обновленный монумент получил кардинально иной облик и продвинутую систему молнии защиты для предотвращения повторения катастрофы. Торжественная церемония освящения масштабного религиозного комплекса привлекла внимание сотен прихожан и многочисленных местных жителей региона. Ранее прежняя скульптурная композиция на протяжении долгих лет служила неофициальным визуальным ориентиром для проезжавших водителей. Побывавший на предполагаемом месте нахождения Ноева ковчега американский пастор представил доказательства всемирного потопа. Пастор Грег Лок поделился кадрами с горы Арарат района Турции. Находясь на высоте около 2000 метров над уровнем моря, он заявил, что стоит около предполагаемого места нахождения Ноева ковчега. Пастор утверждает, что огромное количество окаменелых ракушек и морских песчаников, обнаруженных в скалах на большой высоте, служит неопровержимым доказательством всемирного потопа из книги «Бытия». В своем выступлении он категорически отверг теорию эволюции и научные представления о миллионах лет истории Земли, называя их заблуждением. По его мнению, обнаруженные геологические особенности подтверждают абсолютную истинность и историческую достоверность Библии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Минута назидания.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов, а на ваши вопросы отвечает Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, как почитать родителей, когда они откровенно немудро поступают и даже грешат, будучи членами церкви?
1: Это один из вопросов, который касается, наверное, каждого человека, живущего на земле, потому что у всех нас есть или были родители. И Библия достаточно ясно говорит о том, каким образом мы строим свои отношения к родителям. Одним из принципов этого отношения является принцип почтения к родителям. Священное Писание разделяет или подразумевает два типа отношений. На определенном этапе это отношение регулируется заповедью «будьте послушны», «дети, будьте послушны», «повинуйтесь родителям». Потом, когда дети становятся взрослыми, когда они живут самостоятельно и отвечают за свою собственную жизнь сами, создают свою собственную семью, тогда действует другое правило или другой принцип. Почитай отца твоего и мать. Как почитать? Почитание прежде всего означает глубокое уважение к ним. Мы уважаем своих родителей совсем не за то, что они абсолютно святые или действуют безошибочно. Конечно же, они ошибаются. Конечно, они согрешают. Конечно, они в каких-то ситуациях не все понимают правильно. Но это абсолютно не освобождает от ответственности их уважать, никого из их детей. Каждый из нас, кто имеет родителей, он уважает родителей прежде всего за то, что они дали нам жизнь, за то, что они взрастили, воспитали нас. За то, что Бог так говорит. Это правильно, уважать своих родителей. Вместе с тем, когда мы говорим об уважении к родителям, это не говорит о том, что мы должны делать абсолютно все, что они говорят. У них есть своя жизнь, своя ответственность. У нас, взрослых детей, есть свои ответственности. Мы отвечаем за нашу собственную жизнь, исходя из того, как Бог ее устраивает. Правда, иногда родители пересекают эту грань. И они пытаются внедряться в семьи уже взрослых детей или в жизни взрослых детей. Вот здесь родителям нужно помнить о том, что Писание говорит, оставит человек отца свою и мать, и прилепится к жене, и создаст другую семью, и будут двое одна плоть. То есть уважать родителей – это не означает потакать им во всем. Что же конкретно это значит, когда речь идет о каких-то неправильных действиях родителей? Прежде всего, прощать их. Родители нуждаются в прощении. Не будьте к ним слишком строги. Не думайте, что вы точно все знаете. Иногда то, что вам кажется, что родители знают неправильно, через какое-то время обнаруживается, что, оказывается, вы были не совсем правы в той или иной ситуации. Второе. Если вы видите их неверные действия, молитесь о них. Молитесь о том, чтобы Господь продолжил их изменять, продолжил свою работу преображения их характера, характера Иисуса Христа. Конечно же, когда вы видите неверные действия своих родителей, не говорите о них другим, не публикуйте это, не делайте это предметом сплетен, не делайте это предметом жалоб ваших, когда вы об этом говорите всем остальным. Наоборот, позаботьтесь о том, чтобы... Если и нужно кому-то сказать, то только тем, кто реально им может помочь. Например, служителю церкви, который несет ответственность за ваших родителей, и который, может быть, не видит их в тех ситуациях, в которых вы видите вы. И вы можете таким образом способствовать тому, чтобы служители могли обратить больше внимания и помочь этим уже взрослым или, может быть, даже престарелым людям, насколько это возможно. Одним словом, принцип «почитай отца твоего и мать» или «уважай своих родителей», он продолжает быть действенным везде и всегда, в каком бы состоянии и какими бы родители ни были. Если мы ищем возможности, Бог обязательно предоставит нам такую возможность, что мы станем источником благословения для своих родителей, даже ошибающихся родителей, а не источником дополнительных проблем.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

все б успеть и развиться до того, как постарел, самоутвердиться и не устареть, только бы о том в конце не пожалеть.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 11 октября. Радуйтесь. Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господень». Псалом 121, 1 стих. Мы, как христиане, получили множество благословений. Мы можем познавать Бога, слышать Его голос, принимать Его любовь, полагаться на Него в том, что Он восполнит все наши нужды, и наслаждаться осознанием того, что Он не оставит без внимания ни один аспект нашей жизни. В нашей жизни есть много такого, что приводит нас в восторг. Так почему же нам не восхищаться своими отношениями с Богом? Люди часто говорят, что внешние проявления энтузиазма в духовной сфере – это эмоциональное, а значит, неправильное поведение. Я считаю, что эмоциями наделил нас сам Бог. Он не хочет, чтобы эмоции руководили нами, но Он дал нам их с определенной целью, в том числе и для того, чтобы мы могли наслаждаться общением с Ним. Если мы действительно радуемся отношениям с Богом, зачем нам скрывать свою радость? Почему наша духовная жизнь должна быть унылой, мрачной и скучной? Неужели сущность христианства – это угрюмые лица, печальная музыка, скорбь и торжественные ритуалы? Конечно, нет. В сегодняшнем стихе Давид говорит, что радуется, когда идет в Дом Божий. Во второй книге Царств 6.14 мы читаем о том, как он скакал из всей силы пред Господом. Он также играл на гуслях, пел Господу и ликовал. Давид жил во времена Ветхого Завета. Мы с вами сегодня живем в эпоху Нового Завета, и благодаря вере в Иисуса Христа мы полны надежды, радости и мира. Смотрите послание к Римлянам 15.13. Нам уже не нужно изо всех сил стараться, чтобы Бог принял нас. Мы радуемся тому, что Иисус принял нас по благодати. Нам не нужно оправдываться делами, так как мы оправданы по вере. Мы можем слышать Его голос и наслаждаться Его присутствием. Мы освобождены от любого вида рабства. Разве у нас нет причин ликовать? Божье слово на сегодня. Запишите 10 причин, по которым вы можете радоваться сегодня. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

тебе по широкой дорозе. Надеи нема даже в тебе.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 102, Псалом Давида. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои». «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». «Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Да не человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господне от века и до века к боящимся его, и правда его на сынах сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа все ангелы его, крепкие силою, исполняющие слово его, повинуясь глазу слова его. Благословите Господа все воинства его, служители его, исполняющие воле Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа. Глава 23. «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря, мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ, «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил, «Разве он галилеянин?» И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли его, но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников, и народ, сказал им, «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным, ни в чем том, в чем вы обвиняете его». И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем, достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу». А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать «Смерть ему! Отпусти нам Вараву!» Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им, «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу». Но они продолжались великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некого Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. и шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» И вели с ним насмерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий, и стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал?» И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 9. «И возгласил в уши мои великим гласом, говоря: пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца. И пришли и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал вслух мой: идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше, и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». И начали они с тех старейшин, которые были перед домом, и сказал им: «Оскверните дом, и наполните дворы убитыми, и выйдите». И вышли, и стали убивать в городе. И когда они их убили, а я остался, тогда я пал на лицо свое и возопил, и сказал: «О Господи Боже, неужели ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев твой на Иерусалим?» И сказал он мне: «Нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, и земля сия полна крови, и город исполнен неправды, ибо они говорят: оставил Господь землю сию, и не видит Господь. Зато и мое око не пощадит и не помилую, обращу поведение их на голову их». И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: «Я сделал, как ты повелел мне». Глава 10. «Видел я, и вот на своде, который над головами херувимов, как бы камень-сапфир, как бы нечто, похожее на престол, видимо, было над ними. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: «Войди между колесами под херувимом и возьми полные пригоршни горящих уголев между херувимами и брось на город». И он вошел в моих глазах. Херувимы же стояли по правую сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор. И поднялась слава Господня к херувима, к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа. И шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глаз Бога Всемогущего, когда он говорит. И когда он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав: «Возьми огня между колесами, между херувимами», и когда он вошел и стал у колеса, тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. Он взял и вышел. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. И видел я. И вот четыре колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима, и колеса по виду как бы из камня топаза, и по виду все четыре сходны, как бы колесо находилось в колесе. Когда они шли, то шли на четыре свои стороны, во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли, во время шествия своего не оборачивались. И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, все четыре колеса их. Колесам сим, как я слышал, сказано было «Галгал». И у каждого из животных четыре лица. Первое лицо – лицо херувимова, второе лицо – лицо человеческое, третье лицо – львиное, и четвертое лицо – орлиное. Херувимы поднялись. Это были те же животные, которых видел я при реке Хавари. И когда шли херувимы, тогда шли подле них и колеса. И когда херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, но были при них. Когда же стояли, стояли и они. Когда те поднимались, поднимались и они. Ибо в них был дух животных. И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные врата дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними. Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Хавари. И я узнал, что это херувимы. И у каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих, а подобие лиц их тоже, какие лица видел я при реке Хавари, и вид их, и сами они. Каждый шел прямо в ту сторону, которая была перед лицом его.

небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Представьте себе, что вам подарили билеты в кругосветное путешествие на прекрасном корабле. И вы, восхищенные тем, как вас провожают в путь, решаете остаться у трапа лайнера, где вас все и так любят. Но правда, посмотрите, как много семейных пар выпрыгнули за борт своей брачной яхты, даже не доплыв до ближайших целей. Как много книг так и не будут написаны, а значит и прочитаны, только потому, что кто-то испугался первых страниц. Сколько сокровищ неба так и не будет найдено из-за того, что кому-то не понравилась карта семейных странствий. Тот, кто идет на развод после первых трудностей, похож на человека, купившего пожизненный абонемент в фитнес-клуб и бросающий его после первых упражнений. Если мы хотим пережить все благословения, что небо приготовило нам в браке, то должны постараться пройти весь путь семейной жизни от начала и до конца. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Радио Пилигрим. Светлое радио.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами снова Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, почему Бог вообще разговаривает с сатаной или о чем-то договаривается с ним? Например, история с Иовом, с Иисусом Христом и другие.
1: Здесь нужно немножко уточнить. Дело в том, что Бог никогда ни о чем не договаривается с сатаной, это абсолютно точно. А вот причина, почему он разговаривает с ним, достаточно интересна. Библия говорит в целом ряде мест о том, что одним из главных качеств Бога, его природы, является его справедливость, его праведность. Даже причина, почему он пошел на то, чтобы отдать Сына Своего Иисуса Христа, чтобы Он умер за грехи людей, как раз коренится в Его праведности или в Его святости. В послании к Римлянам, в 3 главе, где представлено искупление, которое совершено в Иисусе Христе, сказано следующее, буквально в 26 стихе: «Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа». То есть Бог праведный, Он не может оправдать неправду, Он не может оправдать зло, Он не может оправдать грех. В этом Его сущность, сущность Его личности. Он святой, и эта святость абсолютно неизменна и непоколебима. С ней нельзя договориться. И вот когда мы говорим о том, что Бог праведный, то дьявол, восстав против Бога, он является тем, кто предъявляет Богу претензии. И он пытается каким-то образом подчеркнуть какой-то элемент в жизни, в творении. В самом Боге, естественно, он ничего не может сделать. А вот в творении, в том, что происходит, он ищет точки, в которых он может придираться, он может предъявлять свои претензии. Вот почему в послании к Колоссянам, где описывается процесс спасения человечества немножко с другой стороны, здесь сказано о том, что на Голгофе произошла победа, которая и была связана с устранением претензий, которые имеет дьявол. Здесь сказано следующее, 2 глава послания Колоссянам, 14 стих. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Немножко более точный перевод 14 стиха был бы следующим, что Иисус на Голгофском кресте, он устранил, здесь сказано рукописание, точнее рукописание это список должностной, вернее долговой список. То есть у дьявола были претензии к нам, у нас в нашем состоянии, в нашей личности, в действиях наших есть много нарушений того, что Божьей святости, Божьей справедливости. И вот Иисус на Голгофском кресте, Он в действительности решает проблему нашей неправедности. Он решает через Голгофскую жертву. Божья праведность, Божья святость полностью удовлетворена. И таким образом дьявол лишается возможности предъявлять претензии к людям. Вот в этом смысле Бог, конечно же, имеет дело с дьяволом. И он имеет дело это всегда провозглашая свою победу. В данном случае здесь написано «властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». В других ситуациях мы видим, когда Писание говорит о том, что Иисус после того, когда Он воскрес, вернее, до того, как Он воскрес, когда Он умер, Он, написано, снисходил в преисподние места земли, и Он там провозглашал победу, искупление, которое совершилось. В 3 главе послания к Ефесянам сказано о том, что церковь имеет духовную значимость или значимость в духовном мире. И здесь сказано следующее. Здесь сказано в 9 и 10 стихе «Открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне сделалось известное через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Вот здесь сказано о том, что церковь, ее искупление и ее принадлежность Богу является мощным свидетельством всему миру духов, как духом праведным, так и духом злым, свидетельство о многоразличной премудрости Божией. То есть во всех этих ситуациях мы видим, что Бог имеет разговор с дьяволом, и в этом разговоре он показывает торжество своей справедливости, торжество своей святости и величие своей мудрости. Но никогда, ни в какой ситуации он не договаривается с ним. Он всегда провозглашает ему то, что его подход, его праведность действительно истинна, и она всегда торжествует.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, на нашем сайте slovo.org вы можете больше узнать о том, что говорит Библия. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

мире люди. Я король, моя свита честно предана мне. Мне не больно, и это не боль. Просто режется крылья в спине. Просто режется третий глаз. И я не могу не кричать. Я такой же, как вы, я один из вас. И во снах я умею летать. Живу по чести и совести. Смотрю по ящику новости. Но мира нет в душе. Мира нет.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

покойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, ибо я Господь, Бог твой.

небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки.

Христианские притчи. Внешние и внутренние. Один царь, разъезжая по своему царству со своими придворными, встретил двух нищих старцев в изорванных одеждах. Он тотчас же остановился, вышел из колесницы, поклонился им до земли и поцеловал их. Придворные оскорбились таким поступком царя, унижающим, по их пониманию, царское достоинство. Прямо же выказать свое неудовольствие не решились. Объяснить царю неприличие его поступка взялся его родной брат. Царь выслушал и пообещал дать ему ответ. Город этот имел такой обычай. Гражданину, приговоренному к смертной казни, накануне посылался герольд с трубой и начинал перед окнами его дома трубить. Царь вечером того же дня, когда имел объяснение с братом, послал трубача к окнам его дома. Тот, конечно, опечалился и всю ночь провел без сна. Наутро пошел он вместе с своей женой в царский дворец. Царь принял его в своих внутренних покоях и сказал: «Неразумный, ты испугался проповедника моей воли, хотя не сделал против меня ничего достойного смертной казни. Как же тебе можно было учить меня, когда я отдал предпочтение нищим проповедникам Божьим, которые громогласнее всякой трубы проповедуют мне о смерти и о страшном пришествии моего владыки, пред которым я без числа согрешаю? Так нынче, обличая свое безумие, — заключил царь, — устрашился ты. Но так как брат выказал свое неудовольствие царю по совету придворных вельмож, то царь и их не оставил без обличения. Он приказал устроить 4 ящика, два из них позолотить снаружи, а внутрь положить смердящих костей, другие же обмазать смолой и сажей, внутрь положить драгоценные камни. Приготовив это, царь позвал вельмож и, указывая ящики, спросил их: «Какие ящики лучше, вызолоченные или обмазанные смолой?» Вельможи указали на первый. Царь приказал раскрыть те и другие. Дело объяснилось. Тогда царь сказал вельможам: «Знайте же, что нужно обращать внимание на внутреннее и сокровенное, а не на внешнее. Вы обиделись, когда я поклонился плохо одетым нищим, а я видел очами разума, что они честны и благородны душой».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, восклицает всякая спасенная душа в Господе. Потому что истинно верующий живет в присутствии Иисуса Христа. Он не может не радоваться и не прославлять Бога. Об этом сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пести.
2: Книга «Деяний апостолов» является единственным и совершенно достоверным документом начала истории Церкви Христовой, написанным очевидцем. Другого такого исторического труда не существует. Как вам известно, автором книги «Деяний» является один из четырех евангелистов, врач Лука. Он написал «Евангелие от Луки». Книга «Деяний» – это как бы продолжение, второй том произведения Луки. И ясно, что он хочет тщательно исследовать и по порядку описать начало истории Церкви Христовой в своей второй книге, книге «Деяния», единственном дошедшем до нас документе. Итак, мы видим, что евангелист Лука подходит к выполнению своей задачи, как мы сказали бы сегодня, строго с научной точки зрения. Он показывает нам, каким было истинное, подлинное христианство на ранних его стадиях. Наиважнейший вопрос, с которым сталкивается сегодня человек не менее, чем тогда, это именно вопрос о том, что такое христианство. А суть этого вопроса заключается в том, что только христианство, я имею в виду подлинное христианство, первоапостольское христианство, способно ответить как на проблемы современного мира, так и на наши личные проблемы. И вот, читая книгу «Деяния», мы не можем не заметить, как сильно отличалась первоапостольская церковь от того, что в наши дни многие называют церковью. Правда, это не значит, что сегодня нет подлинного христианства. Нет, конечно, есть. Нам следует проверить и сравнить себя с первоапостольской церковью, с первыми христианами. Похожи ли мы на них? Какие же особенности мы видим у первых христиан? Вспомните, как сказано о тех, кто преследовал первых верующих христиан. Сказано, что, видя смелость их и приметивши, что они люди не книжные и простые, они, то есть его преследователи, удивились. Значит, первые христиане стали такими не благодаря образованию, интеллекту, высокой культуре или своему положению в обществе, нет. Потому что далее мы читаем, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Так вы видите, тут ни церковь, ни новая религия, ни учение, ни образование, но личность по имени Иисус совершил такую удивительную перемену в этих людях. Они знали Иисуса Христа лично, они приняли Его как своего личного Спасителя. Читая книгу «Деяния», мы обнаруживаем интересный факт. Везде, где проповедовалось слово и люди обращались к Господу, были одни и те же результаты. Появлялось новое, живое, радостное общество людей, которые постоянно говорили об Иисусе Христе между собою и другим. Они постоянно пребывали в учении апостолов, то есть они регулярно собирались вокруг Слова Божьего. И самое главное, у всех первых христиан была одна общая особенность. Они прославляли Бога, и радость их была совершенно непринужденной. Это вернейший признак христианства – радость и прославление Бога. И имеет их только тот, кто пережил рождение свыше, кто стал новым творением, как сказано, новым созданием во Христе Иисусе. Он тогда радуется и прославляет Бога. Помните, как Христос сказал своим ученикам: «Да, радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Так как же нам узнать радость, которую дает Христос? Ведь все люди по разным причинам могут радоваться. Но радость, дарованная Иисусом Христом, которую переживает тот, который познал Его, Иисуса Христа, не зависит от обстоятельств, от настроения или от приятных переживаний. Радость, которой дает мир, она временна и в конечном итоге влечет за собой разочарование. Радость же христианина, она постоянна и всегда выражается в прославлении Бога. Он спасен, и только спасенная душа может радоваться в своем Боге и прославлять Его. Псалмопевец Давид, согрешивший и раскаявшийся, обращается к Богу такими словами: «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные». И дальше он просит: «Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Словословие и хвала, и благодарность, естественно, соответствуют радости спасения, которое дает Господь. Поэтому в этом же псалме покаяния Давид дальше молится такими словами: «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». Итак, что было характерно для Первоапостольской церкви? Что она делала? Она прославляла Бога. Сказано: «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и в простоте сердца, хваля Бога». Что случилось в Самаре, когда туда прибыл Филипп и начал проповедовать этим полуязычникам, самарянам, о Христе? Сказано, что народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп. А дальше сказано: «И была радость великая в том городе». В той же 8 главе Деяния, после того, как Филипп засвидетельствовал эфиоплянину, и когда тот уверовал, сказано, что он продолжал свой путь, что? Радуясь. Это и есть подлинное христианство, ибо быть христианином значит радоваться и славить Бога. Сегодня люди идут в церковь один или два раза в год, возможно, чаще, и думают, что на основании этого они могут называть себя христианами. Поэтому один из наилучших способов проверить, действительно ли мы дети Божьи, это знать, испытываем ли мы радость спасения, которая выражается в прославлении Бога. Если так, то уста твои, дорогой друг, будут славить Бога. Конечно, важно и все остальное, например, молитва, и крещение, и общение, и участие в преломлении хлеба. Все это является частью духовной жизни, чада Божия. Но во всем этом должна проявляться радость. Радость внутренняя, радость Божия. Мой друг, можешь ли ты сказать это о себе? Славишь ли ты Бога? Если ты не делаешь этого, то знай, мой дорогой друг, что ты еще во мраке. Ты еще не спасен, ты еще не прощен. Мой друг, приди сейчас с покаянием к Богу, Он тебя примет. Не откладывай спасение твоей бессмертной души. Исповедуй Ему свой грех, и Он примет тебя, Он простит тебя, Он даст тебе радость, и ты прославишь Его. Ты воздашь хвалу Богу за Его милость и за Его благодать. Пусть Господь тебе сам поможет это сделать сейчас.

0: Наша программа подошла к концу. Пишите. Мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

на герб не забудь посмотреть, ведь в разные края света уводят принцы, принцесс. Когда вдруг откроют палаты, шкатулки, шкафы, сундуки, не закружись и не падай в объятья на цепь.